0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 52 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

человеку живется горько. У него и сервант, и горка, есть диван, и жена под боком. А ему все выходит боком, а ему все выходит боком.

Век больших перемен в нашей жизни случится. Веку новому новые судьбы нужны. Как же так, я сегодня живу за границей, не покинув страны, не покинув страны. Все в порядке у нас, мы смеемся и дышим. Свои тайные беды в секрете хранят.

мне московскую полночь пробили куранты. Огонек сигареты зажегся в ночи. Привыкай, привыкай, мы теперь эмигранты. Как от этого больно, хоть пой, хоть кричи. Мы, конечно, привыкнем, но все-таки странно.

калыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил.

себя. А ты красивый такой, а ты красивый такой. И не грубый, я целовала тебя, слегка пьянее от слез, и обнимала дрожа.

0: Я целовала тебя.
1: Песни серьезные, правдивые. Песни за жизнь.

петербургские кресты. Среди ночей туманных белых сколько узников прошли. Мимо львов окаменелых, от непокорных каторжан, звонящих волю кандалами, до бездоленных цыган, поющих песни вечерами.

свеча шампанская и ночь, бокал с помадой в полумраке, гнал мысли мрачные прочь, когда гуляли в летнем парке. Потом осенняя листва, дождь над Невою моросящий, любви и верности слова и поцелуй огнем горящий. Люблю тебя, не забывай, не отрекаются любя. Глухой стеной сильны кресты, сильнее.

0: Шансон. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
5: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного упражнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекание.
4: Из-за чего это происходит?
5: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
4: А чем это грозит?
5: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125».
4: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
5: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
4: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
5: Но это не все. Состав «Стопинора» поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание. А значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь «Стопинору». Сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
4: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

когда метель, я приду, когда не ждешь. Ночь откроет тихо дверь, ты простишь и все поймешь. Нас ждет ангел снов, нас ждут облака в закате.

Забудешь свою боль, верь, все будет хорошо. Нас ждет ангел снов, нас ждут облака в закате. Всю ночь я с тобой, всю ночь свечи, как живые, плачут.

простишь и все поймешь. Нас ждет ангел снов, нас ждут облака в закате. Всю ночь я с тобой, всю ночь свечи, как живые, плачь. Нас ждет ангел снов, нас ждут облака в закате. Всю ночь я с тобой, всю ночь свечи, как живые, плачут.

Песни серьезные, правдивые. Песни за жизнь. Темной ночкой на радио «Шансон».

который мается, стук в виске, жизнь, она огромная, а ты совсем не скромная, шелково да бронзово, да на коньяке.

семьи украсть, а за стеклом, а за батистовою шторкою гуляют звезды понад тучами, пригорками. И что нельзя, а что мне можно не понять.

обнять. Ах, Алёшка, на Остоженке.

почему тебя так хочется обнять? Ну почему тебя? Ну почему тебя? Ну почему тебя так хочется?

вор. Воров девчонкам разве можно целовать? Как будто в стареньком кино друзья, не видевшись давно, сошлись навстречу после длительной войны.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Веселые, серьезные, короче, песни за жизнь.
1: Темной ночкой
0: на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только бибидастер с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

послушай, не спеши. Мы вместе только без души, года любви на нет сошли. Прошу.

хочу, я чужого не хочу, мне не надо. Модный галстук повяжу и сегодня посижу до упада. Мне тепло от белых роз и обратно на мороз неохота. Время есть, чего терять, я живу.

заученною лаской рук и глаз. С богатым прошлым, живыми слезами и клятвами.

0: Шансон. Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос, но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

потухи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Анатолий курсом лег на веснушки рыжие. Чуть поправив такелаж, не срабев нисколечко, он пошел на абордаж. Разрешите полечку?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM.

0: Шансон. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Угасание после 55 – это приговор?
4: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
3: Что отказывает первым?
4: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
3: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
4: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
3: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
4: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
3: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
4: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
5: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

А вот мне все кажется, что сплю. Вот ведь вышло так, а не иначе. Не поверишь, я тебя люблю. Ты зачем мне письма не писала? Ты зачем меня не дождалась?

0: Реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ. Цены низкие. Славянский базар.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: давай поговорим. Хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей,
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой глаза в глаза глядели. Я думаю.

Вот мы с тобою здесь, а юность наша где-то. Так хочется туда, туда, где не болит. Давай поговорим.

бьет река ключом, лучшее весло. Мне твое плечо. Провожаем вдаль перелетных птиц и встречаем их вновь, где назло волнам среди сотен лиц машет с берега любовь.

мне твое плечо. Если захотим, сможем доказать, что пройдем весь путь опять. Но у той реки нет пути назад, реки не бегут

0: Мне твое плечо лучший друг, лучший друг, лучший друг, друг.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 52 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама.
1: Укротитель тигров. Карлос Брешани. Морские львы.
2: С 12 сентября в Самарском цирке.
1: 0+.
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газар. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
7: Появился горизонт дел, уезжаю далеко, смел. Помолился за меня друг,

плечо, рука твоя. Уезжаю далеко, так знаю, будет нелегко. Страх черканул, обозначил путь.

только снова эта боль, что я не взял тебя с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней

0: Фасон. Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
3: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
4: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо, списывают все на возраст. Но проблема в другом.
4: А в чем?
5: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
4: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
5: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
4: И что же делать?
5: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
4: Впервые слышу.
5: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
4: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
5: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
4: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
5: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
4: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Комсомольский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
6: Токи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна?

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама. Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
1: «Максидом».
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Барсун.
1: 7 часов в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Ситуация с авиатопливом в России нормальная. Полеты никогда не останавливались и не остановятся. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин. Также он отметил, что работа по вопросу ведется в еженедельном режиме в совместном штабе Минтранса и Минэнерго. Это позволяет вовремя увидеть дефицит и его ликвидировать. До 30 ноября правительство ввело запрет на вывоз из России авиакеросина. В детских садах нужно открывать дежурные группы, работающие до 8 вечера. Такое мнение высказали в Госдуме. Действующее законодательство уже позволяет продлевать режим работы детских садов. Остается закрепить такой порядок. Сам механизм нужно запустить с января 2027 года. При этом для вечерней группы нужны дополнительные ставки, чтобы воспитатели не перерабатывали. Финансирование должно поступать от муниципальных или региональных властей, считают парламентарии. Сливочное масло стало самым подешевевшим продуктом в России за год. Средние розничные цены на него снизились на 8,5%, сообщает ТАСС. Также в тройку наиболее подешевевших продуктов вошли яблоки и сыры. Микробизнес в Петербурге стал лидером по темпам роста заработных плат, обогнав средние и малые компании. Об этом информирует ТАСС. С начала года суммы ежемесячных выплат там выросли с 92 900 рублей до 98 200 рублей. В малом бизнесе зарплата увеличилась на 5%, с 95 до 99 500 рублей. В средних компаниях ситуация с зарплатами осталась без изменений. В сегменте среднего бизнеса наибольший рост заработных плат продемонстрировало сельское хозяйство. Там зарплаты выросли на 30%. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань стоит 12 рублей 90 копеек. Ну а дальше нас, как обычно, ждет шоу в формате 2D с Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Живое общение и настоящие эмоции нон-стоп. Прямо сейчас. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
4: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Марин, тебе когда-нибудь делали такие комплименты? Красиво, как Венеция. Обжигаешь словно специя.
1: Слушай,
0: говорили,
1: мне кажется,
0: что ты убойной красоты.
1: Такие комплименты делают в Венеции. Я думаю, что Евгений Григорьев был
0: когда
1: в Венеции.
0: Когда ты плывешь на гондоле.
1: Ну, типа того.
0: И...
1: А как зовут этого мужчину?
0: Гондольер.
1: Вот. И... Да. А другой мужчина, который все это оплатил, смотрит на свою красивую женщину и говорит, ну ты красива, как Венеция.
0: Ну да.
1: Вот.
0: А так вот, да, в принципе, блюберцев говорит.
1: Нет, мне обычно говорят,
0: так себе
1: ну
0: комплимент.
1: Ты прекрасна, как Шуя, Южа, Кинеш. Ну, вот такие варианты. Нерехта. Ну, понимаешь, наши нормальные русские названия, понимаешь? Это я сейчас перечислила города, по-моему, Костромской области и Ивановской. Нерехта же.
0: Это важно, важно, пояснять важно. Ладно, дорогие друзья, это утреннее шоу.
1: А то люди подумают, что это черный ящик уже.
0: Да, уже начала ругаться матом в черном ящике. Так, это утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Всех приветствуем, желаем вам прекрасного настроения.
1: Экватор недели, друзья, наконец-то. Наконец-то сдюжили, продержались, среда, уже 2 сентября.
0: 2 сентября,
1: дети,
0: да,
1: с удовольствием пошли в школу. Вчера я видела счастливые лица людей, которые тащат эти учебники в своих рюкзаках домой. Сегодня день патрульно-постовой службы МВД, день ППС, другими словами. Поздравляем, ребят. Угу. День хризантемы, день Российской гвардии. Так, что, Всемирный день против сжигания отходов. Не сжигайте отходы.
0: А что делать? Закапывать? У тебя какие варианты, Марин?
1: Сдавать, переработку.
0: Кто их возьмет?
1: Пусть это делают специально обученные.
0: Ты сегодня утром пакет с мусором выкидывала?
1: Свекольница девкам невольница по календарю Едвиги Карловны.

0: реклама.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Два ангела любви уже готовы рассказать вам новости, которые вы прослали.
3: Можно меня так не называть? Давай ты один ангел любви.
2: Ну, а почему?
3: Ну, я не хочу быть ангелом.
2: А каким ангелом ты хочешь?
3: Мне нравилось быть Едвигой Карловной. Как бы, зачем вот это все? Я хотела тебя спросить, что с тобой вчера произошло интересного? Новая рубрика.
2: Вот прям со мной?
3: Да, вот прям с тобой. Что произошло интересного?
2: Слушай, вообще ничего интересного. Приехал.
3: Бензин, например. Как дела с бензином?
2: Заправился прям вообще без очереди.
3: А почему везде снова есть дизели 92-й, 95-й? Как-то я в Москве не везде. Я вижу, да. Опять моя машина была вынуждена
2: питаться какой-то грязью.
3: Да, 92-м.
2: Нет, я вчера приехал, пообедал, потом
3: немножечко
2: отдохнул.
3: Почему мы про тебя ничего не знаем?
2: На обед я ел картофель фри и колбаски из мраморной говядины.
3: А у кого-то что, холестерин в норме или что это такое?
2: Да, я же понизился холестерин.
3: И что, теперь опять давай его повышать?
2: А я теперь это с препаратами, у меня горсть таблеток от холестерина.
3: Поэтому можно колбаски.
2: Можно колбаски.
3: Наворачивать
2: мачу
3: с картохой жареной.
2: Ну да.
3: А тебя Евгений Хмельницкий вот спрашивает, ел ли я шакшуку.
2: Да
3: вчера
2: все тоже.
3: Но
2: вообще мы ели, да. Ничего такого. Обычная яичница с помидорами.
3: То есть, Артем, нормально? Да. Я у тебя спрашиваю, что произошло интересного? Ты говоришь, я ел колбаски. Очень.
2: Потом я играл большой теннис, вечером смотрел футбол. Да все.
3: Боже мой, что за прекрасная жизнь.
2: Жизнь
3: свободная.
2: Скуфа обычного, да. Жизнь обычного скуфа. Одинокого за 50.
3: Давайте найдем Артему женщину, чтобы он вообще как-то
2: так, ладно,
3: правильно все. Вел себя.
2: А как правильно?
3: Ну, когда вечером ты смотришь какой-то футбол. Была бы женщина, она бы сказала, так, выключили быстро телевизор. Быстренько.
2: Было такое.
3: И переходим к другим занятиям. Так, в Госдуме предложили разрешить зачислять детей в школы рядом с местом работы родителей. Место работы хотят учитывать как дополнительный критерий при распределении свободных мест после завершения приоритетного приема детей.
2: Вообще неинтересно.
3: Почему неинтересно?
2: Вот, давай, расскажи-ка, чем ты вчера занималась. Почему ты меня спросила, а я у тебя этот вопрос тебе не задал.
3: Слушай, у нас же резиновый эфир, давай-ка новости почитаем.
2: Нет, давай рассказывай.
3: Я тебе потом расскажу, не в эфире.
2: Нет, что у тебя что-то было явно интересное, потому что не бывает так, что у человека ничего не произошло, а у другого человека он пытается выяснить, что он ел, с кем он ел, с кем играл.
3: У нас все-таки эта рубрика никак прошла вечер ночью у Марины Дымовой, как бы, рубрика «Такие новости».
2: Как прошла ночь у Марины Дымовой, это была бы интересная программа, но вечерняя. С 23-х
3: я... Видишь, нас вечером сюда не зовут. Так, смотри, Артем, ты умеешь мяукать?
2: Все умеют мяукать, Марина.
3: Психотерапевты
2: да.
3: Совсем сошли с ума и советуют парам мяукать, чтобы пережить стресс без ругани. Представляешь, приходишь ты домой, как это у вас там ссоры,
2: там,
3: конфликты.
2: Там какой-то мужик на кровати чужой лежит. И такой, женщина... в уголке такой, мяу.
3: Мне надо агрессивно мяукать, понимаешь? Короче, когда партнеры видят, что они могут поругаться, то нужно общаться по-другому. И поэтому тревожное мяу показывает, что вам плохо. Ну, агрессивное, да. Покажи тревожное мяу.
2: Тревожная?
3: Да, давай. Мяу. Теперь давай агрессивная мяу. Короче, вот агрессивная показывает, что вы злитесь и так далее. Через несколько минут странный диалог сам превращается в обычный разговор, а
2: потом
3: эмоции
2: еще говорят,
3: находят
2: что
3: выход.
2: Дети квадроберы — это какое-то извращение. Вот.
3: Когда родители мяукают. Мама, а ты сейчас агрессивно мяукнула или по-доброму? Или это нежность была? В общем, друзья, если вы там мяукаете, можете нам голосовое записать. Мы послушаем, а уже скоро игра «Черный ящик», и там будет что-нибудь интересное.

0: Реклама.
1: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
2: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
1: С 12 сентября в Самарском цирке.
2: 0+.
3: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: черном ящике.
1: Это черный ящик, дорогие друзья. Сегодня невероятный у нас черный ящик. Его нереально донести, нереально поставить на стол и нереально в него впихнуть то, что решила Марина загадать. Я не знаю, что и как повлияло на твое решение.
2: Знаешь, что повлияло? На самом деле,
1: не просто так,
2: я подумала, что... Ну вот мы с тобой вещаем на всю страну. Нас слушает огромное количество людей. И не только в нашей стране, но и в других странах. И может быть иногда, когда они что-то услышат в нашем эфире, это будет не только поржать, не только ну, что-то услышать и, как бы, и пройти мимо, а может быть заставит их заказать какую-нибудь книгу в интернете или найти у себя дома, или сходить в библиотеку.
1: Ну
2: не,
1: мы не настолько крутые, чтобы заставлять людей покупать книги. Это
2: ну,
1: прям совсем...
2: Можно в библиотеке взять, ладно. Ну типа, или позвонить там родным, типа, у вас вот этой книги случайно не завалялось.
1: Да. Конечно,
2: короче,
1: да.
2: Например, сейчас будет жирная подсказка. Сегодня в черном ящике не книга. Сегодня такое явление, с одной стороны, наверное, больше
1: это
2: даже...
1: Это сооружение.
2: И сооружение, но при этом оно огромный культурный пласт породило всего. Mm-hmm. И литературных произведений, и стихотворений.
1: Ну, да.
2: И, например, почему я решила положить в черный ящик вот это? Я просто что-то сегодня с утра думаю, давно я не перечитывала книгу «Прощание,
1: подсказка,
2: да,
1: все,
2: прощание с матерой».
1: А, все, уже подсказала?
2: Подсказала. Я подсказала, но ты читал?
1: Все, подсказала. Нет, нет, не читал.
2: А, ну так, значит, для тебя это не подсказка, значит, и для 80% наших слушателей это тоже не подсказка.
1: Да, ну если вбить в интернете прощание матерой, то сейчас все уже...
2: С матерой. Матерой — это деревня, с которой прощается...
1: Ну все, давайте, так.
2: Короче,
1: ни библиотека, ни цирк, ни вулкан.
2: Интересные факты.
1: Ни сочинения, ни театр.
2: В нашей стране много. И бум, конечно, пришелся на... Советский Союз. Тогда это все появилось, этого было много.
1: Вавилонская башня?
2: Нет, ну, конечно, не башня. В других странах это тоже есть.
1: Я просто читаю варианты.
2: Например, их много, и...
1: Ну, вот уже правильный вариант.
2: Например, в Красноярске с этим связано имя Юрия Гагарина. Хотя вообще речь совершенно не про космос. Уже все, есть правильный ответ?
1: Да, уже есть. Я же тебе сказал, как только ты книгу называешь, все, до свидания. Игра заканчивается.
2: Серьезно?
1: Да.
2: Ну
1: и
2: ладно,
1: это
2: самое
1: Денис.
2: Мощное в мире находится в Китае. Это.
1: Угу.
2: На реке Янцзы. Янцзы. Угу.

0: Ну все, кто был первым, ладно.
1: Первый был Денис. Дениса мы поздравляем. Что там у Дениса на аватарке? Давайте посмотрим. Он как раз... Денис как раз где-то на воде.
0: Кстати, даже в Данкове есть остатки ГЭС.
1: Бородатый Денис стоит прям где-то на каком-то пруду.
0: Дорогие друзья, сегодня мы загадали, я сегодня загадала гидроэлектростанцию.
1: Гидроэлектростанция, друзья, я был в шоке просто. Я 6 раз переспросил у Марины, говорю, ты серьезно?
0: А вот конкретно, говорит, я говорю, нет, все.
1: Вот,
0: Марина. Вы представляете, сколько всего связано со строительством гидроэлектростанции в нашей
1: Дениса
0: стране?
1: Поздравляем, а
0: Денис,
1: Марина
0: вы красавчик.
1: Будет, да. Представляете, что было бы с Мариной, прочитая на книжку про Байкало-Амурскую магистраль? Да, это просто было бы вообще, не знаю,
0: ладно, вам положим чуть позже.
1: Хорошо.

шоу в формате 2D. Демин и Дымова. Третьим будешь? Утро доброе на радио «Шансон».

когда отсчитываешь дни, а их навалом и перечеркнута любовь лесоповалом, и много шансов дуба дать, и выжить много, и 50 на 50 не безнадега.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. Т-банк.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 52 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Такие новости.
9: Такие новости.
8: На «Радио «Шансон».
10: Завтра какой день, Марин? Завтра Шуфутинов день, ты представляешь? С какой песни мы должны начать завтра, будем утренний эфир?
11: Ну, если нам музыкальный редактор скажешь начать с этой песни, мы начнем?
10: Да.
11: Или мы сами так решим?
10: Ну, слушай, мы можем попросить музыкального редактора, чтобы
11: начать. Главное об этом не забыть сегодня.
10: Да. Вот, я что хочу сказать. Когда закончится Шуфутинов день, отгремят его два концерта, эти
11: да,
10: мощные, да?
11: 3 и 4
10: да,
11: сентября.
10: То, естественно, уже город будет готовиться к празднованию Дня города. Москва отмечает День города.
11: Кстати, у нас по этому поводу уже в пятницу будет очень интересный гость. Это связано и с Днем города, и с «Бархатным шансоном».
10: Да ладно?
11: Угу.
10: Какая связь может быть
11: это
10: между
11: будет
10: Москвой
11: президент.
10: И Белеком? Здорово.
11: Это большая связь.
10: Президент к нам придет?
11: Но не
10: да
11: тот, про
10: ладно
11: которого многие подумали. Тот слишком занят, тот пока к нам не идет.
10: То есть к нам придет президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган?
11: Нет, и не президент Турции, но сколько можно интриг?
10: Ну ладно, все хорошо, карты пока не скрываем.
11: Сказать? Давай скажу.
10: Не надо. В общем, мы всегда же ждем салют на День города, но в этом году, сказали власти, не будет.
11: Ну и правильно, нечего деньги тратить на салют.
10: Из-за мер безопасности, а не из-за экономии, Марин.
11: Ну, это будет все как бы связано между собой.
10: Ну,
11: ничего страшного.
10: Ну, просто предупреждаем,
11: все равно будет в городе
10: будет
11: много всяких интересных активностей, можно как-то и без салюта. Тем более салют обычно ночью, мы в это время спим.
10: А вот ты обычно День города как-то отмечаешь, или ты стараешься
11: я
10: в эти
11: стараюсь
10: дни
11: гулять в этот день в центре города.
10: Ну, прям вот
11: любоваться
10: людей
11: Москвой,
10: сливаться, да?
11: Да. Ну, не обязательно с толпами. В центре много мест, где не гуляют толпы людей.
10: например, а там есть чем любоваться?
11: Сивцев-Вражек. Ну, мне нравится эта улица. Я люблю. Потому
10: что там больница, я только знаю, на этом Сивцев-Вражек. И больше там ничего.
11: Слушай,
10: такого.
11: Ну я человек...
10: из каких-то.
11: Ты же понимаешь, мест. Что когда ты мечтаешь о квартире в центре Москвы, ты,
10: надо просто
11: ты
10: ходить,
11: гуляешь около больниц.
10: И знакомишься с людьми, которые одни выходят из поликлиники без сопровождения. Но с палочкой.
11: Так, ты не хочешь себе установить сам запрет на участие в азартных играх? Мне кажется, пора.
10: Нет, еще не пора.
11: Вчера уже можно было начинать это делать.
10: Недостаточно.
11: Да? Кто вот играет в букмекерских конторах, в казино, в залах игровых автоматов,
10: тотализаторов. Оставьте нам это, пожалуйста, развлечение.
11: Я помню, у меня папа, знаешь, все были... Столбики. Сиреневые столбики,
10: сиреневый
11: куда
10: столб.
11: Пятерочки надо было засовывать.
10: Не пятерочки, а пятачки.
11: Он как-то, ну, да.
10: Да.
11: Пятерочка — это магазин.
10: Да.
11: Да, в общем, как, он там 200 тысяч выиграл. Но потом он опять их засунул пятачками в этот аппарат. Вот, и...
10: Надо было его выдернуть в тот момент.
11: Мы не могли его выдернуть от этих аппаратов.
10: Начался вот этот серебряный дождь, когда сыпались монеты, надо было его оттуда быстренько,
11: знаешь,
10: уводить. Да.
11: Часто мы слышим выражение «британские ученые».
10: Да.
11: Но ученые из Челябинского государственного университета
10: составили конкуренцию.
11: Суровые челябинские ученые. И переплюнули они, потому что придумали пылесос для очистки ран.
10: Пылесос для очистки ран?
11: Создали они устройство, которое в разы ускоряет процесс заживления. Так называемый пылесос бесконтактный и максимально безопасно удаляет из раны частицы гноя, бактерии, отмершие клетки. И, в общем, изобретение представляет собой такие трубки со световодом внутри. Холодный антисептик из внешней трубки под воздействием лазерного луча закипает и создает микровакуумный поток. Мне
10: как
11: кажется,
10: человек,
11: клевая штука,
10: как
11: да?
10: Как человек, отработавший целый год в отделении травматологии, я хочу тебе сказать, это классное изобретение, правда.
11: Ну нет, реально клево.
10: Да.
11: Я считаю, это прям...
10: Да, я думаю,
11: молодцы,
10: что на
11: этом... ученые из Челябинского.
10: На этом пока можно сделать небольшую паузу и начать смотреть в небо. Начать смотреть
11: астрологи
10: в небо.
11: Астрологи уже вдруг... посмотрели, все
10: посмотрели
11: готово.
10: Уже? А, ну тогда все,
11: там
10: ребят.
11: Опять у львов, у стрельцов все хорошо, у остальных, ну так.
10: Слушай, не знаю, я вот только читаю...
11: Зависит от интерпретации.
10: Овны, ну это просто какой-то невероятный знак. Им так все время везет. Посмотрим, будет ли на этот раз нечто подобное.

0: звезды на ладони. На радио Шансон.
1: Среда на календаре. И это 2 сентября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, удача придет с той стороны, с которой вы ее меньше всего ожидали. Я же говорил, овны — какой-то невероятный знак. Возвратят долг, про который вы даже уже забыли. Ну а песня дня — «Один день» Татьяны Булановой.
2: Почему я не овен? Тельцы, сегодня есть шанс избавиться от какой-то вредной привычки. Постарайтесь от нее не просто избавиться, но в целом что-то полезное и свою жизнь добавить. А совет — ловитесь в песне «Черноок» Ивана Кучина.
1: Посмотри, как несправедливо. Овны и тельцы, да? Там
2: ну, давай не будем сравнивать,
1: прет, а здесь только привычки какие-то там вредные. Так, близнецы, сегодня удачное время, чтобы друга себе найти на долгие годы. Это будет незнакомый человек. Слушайте песню Андрея Державина «Брат».
2: Раки, настало время проявить ваши творческие способности. Своим выступлением вы сегодня вызовете восхищение окружающих. А ваша песня в эту среду — Влади, Сергея Любавина.
1: Ну, опять же, по овнам вообще никаких сравнений. Так, львы, вы неожиданно увидите новые возможности для роста или развития в профессиональном плане. А ваша песня — «У мужика» Валерия Кураса.
2: Девы, благодаря скорости реакции и профессионализму вы быстро примете важные решения, и ваш финансовый поток увеличится.
1: Но...
2: ваша песня в эту среду — «Белый туман» Александра Дюмина.
1: Весы, неожиданно приятное известие поджидает вас где-то ближе к полудню. Оно поднимет вам настроение, и все... начатое дело завершится очень быстро. Все как песня «Я знаю точно» группы «Сентябрь».
2: Скорпионы, интуиция в очередной раз вас не подведет. Вы укрепите свои позиции на работе. А ваша песня сегодня — «В северную ночь» Катя Огонек.
1: Стрельцы, в деловом плане день весьма благоприятен. Достигните договоренности со сложными людьми. Песня дня — «Ветер в голове» Сергея Трофимова.
2: Козероги, будьте самими собой, наслаждайтесь жизнью, делайте то, что считаете нужным. Вечером вас ожидает известие, которое подкорректирует ваши планы. А совет — ловить сегодня в песне «Горячий кофе» дуэта «Пара».
1: Водолеи, вы очень заняты на работе, но прогулки и общение с друзьями, пожалуйста, не исключайте, не забывайте о них. Все как в песне «Ветер» Стаса Михайлова.
2: Рыбы, день хорош для различных взаимодействий, переговоров, встреч и даже заключения деловых контрактов. Люди будут прислушиваться к вашему мнению. Ваша песня в эту среду — «Отпускаю Михаила Задорина».
1: Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной среды.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Наверняка вы встречали такие предложения. Быстрые деньги за простые переводы, ежедневный доход. На деле несколько платежей, и вот вы уже дроппер, участник длинной цепочки незаконных переводов. Что делать? Не откликаться на сомнительные схемы, не делиться банковскими данными и проявлять бдительность. Помните, даже неосознанная помощь мошенникам может обернуться для вас штрафом или лишением свободы.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».
3: Значит, опять домой.

0: же, как был. Лишь виски посидели. Я такой же, как был. Лишь виски посидели.
1: Музыки много, шансон один.

0: голосом.
1: 8 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Больше половины россиян хотели бы использовать банковские продукты, созданные с помощью ИИ. Речь идет об участниках проведенного опроса, уточняет ТАСС. Половина респондентов с помощью нейротехнологий хотела бы улучшить интерфейс банковских приложений. Подавляющему большинству опрошенных при этом оказались важны эмоции при общении с банком, и граждане согласны на их анализ с помощью искусственного интеллекта. При этом большинство готово доверять даже тем нейросетевым инструментам, о которых раньше никогда не слышало. Строительство новой железной дороги, соединяющей Якутию и Магадан, начнется в России. Об этом сообщили в правительстве Якутии. Проект обеспечит надежное круглогодичное сообщение между регионами, откроет доступ к новым месторождениям полезных ископаемых и кардинально изменит логистику северо-востока России. Сроки доставки грузов между Магаданом и Владивостоком при этом должны сократиться более чем вдвое. Также новая железная дорога позволит отказаться от части морских перевозок. На первом этапе планируют построить участок протяженностью 375 километров. Ведущие российские маркетплейсы запустили оплату цифровыми рублями. Опция уже доступна при оформлении заказов, сообщила РИА Новости. Такой вариант расчетов появился в дополнение к обычной банковской карте и СБП. Открыть цифровой кошелек стало возможно с 1 сентября. Сейчас это можно сделать в 12 крупнейших российских банках. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение – 18+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19 градусов. Давление 742 миллиметра. Днем ожидается до плюс 20, осадков не ожидается. Дальше нас ждет продолжение шоу в формате 2D. Проговорим про сон. Оказывается, даже там есть привычки. Виталий Байкалов, служба информации радио «Шансон».
2: Игорь Иванович.
3: Да, Людочка.
2: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
3: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
2: Как нет? Вы же здесь.
3: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Это вот хорошо, если ты умеешь бегать. А если не умеешь, тогда милости просим к спонсору утреннего шоу. Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 8 часов 6 минут. Столица. Утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова, которая, видимо, не ночевала дома, потому что...
1: Чего-то я не ночевала дома.
0: А что это ты тогда во вчерашнем пришла?
1: Мне просто нравится моя кофточка.
0: Ты теперь будешь ее...
1: Нет, завтра в другом приду.
0: Вот.
1: Такой противный-то вообще.
0: Нет.
1: Был бы воспитанный мужик, в жизни бы вообще на это не обратил внимания, да еще и на всю страну.
0: На весь мир.
1: Во-первых.
0: Нас, во-первых, слушают во всем мире, это раз.
1: Вот теперь Евгений Хмельницкий из Израиля задумается, где я сегодня ночевала, понимаешь? И почти, не просто так он спросил, ела ли я на завтрак шакшуку.
0: Да-да-да.
1: Нет, не ела. А, на самом деле, вот Артем сейчас смеется, а я на него на самом деле немножко обижена, и не за это. Я вообще хотела обсуждать другую тему по поводу...
0: Какую?
1: Ну, я не буду говорить, какую мы ее когда-нибудь потом обсудим. А Артем, он в последнее время в интернете смотрит всякие матрасы. И почему, причем я не понимаю, почему он сидит и выбирает то, что стоит дороже, чем, я не знаю, его кровать.
0: Да нет, я не выбираю. Это...
1: Ну почему у тебя все время матрасы случайно, видятся тебе? Ну, в общем, и поэтому мы сегодня будем с вами говорить, в какой позе вы спите. Нет, не то,
0: но
1: что
0: мы не
1: вы
0: просто
1: подумали.
0: Так будем говорить, потому что есть новость про...
1: Ну, этой новости это постоянно, сон. Понимаешь, что, типа, в какой-то позе спать полезно.
0: Ты новости смотрела вообще в самом?
1: Я смотрела. Ну... Я вообще, ну, мне понравилась новость, что есть, например, поза для сна цапля. А? Как тебе такое, Илон Маск?
0: Надо расшифровывать каждую позу.
1: Вытянутая нога. Ну, то есть, как бы ты спишь немножко на боку, и одна у тебя согнута в колени.
0: Я цапля.
1: Ты цапля.
0: Я ночью цапля.
1: Вот смотри, вытянутая нога.
0: Но мне еще
1: нога...
0: важно, чтобы обнимать подушку еще. То есть, у меня одна... Минимум должно быть две подушки. В идеале три.
1: А где одна? Вот, одна где нога?
0: Нет, не на, нет, там нет, не надо еще подушку.
1: Короче, смотри, с одной стороны, вот сон в позе цапли физиологичен, потому что на боку спать полезно, а с другой стороны, то, что вот ты одну ногу подгибаешь, ты создаешь дополнительное давление на суставы и внутренние органы. Ну, а если суставы, то это, конечно, тебе
0: если,
1: в Юсуповскую больницу.
0: Если спать с прямыми ногами, ну, это прям только на спине,
1: ну,
0: а
1: хорошо.
0: На спине я вообще спать не
1: а
0: могу.
1: А поза эмбриона тебе как?
0: Поза эмбриона, ну, нормально, в принципе,
1: но
0: наверное.
1: Но почему ты на спине спать не можешь? Ты ни разу не был беременной женщиной. Вот беременные женщины мечтают о том,
0: спать.
1: Чтобы поспать
0: у меня
1: на
0: сразу
1: спине
0: это,
1: или на животе.
0: Апноэ, вот это вот сонное, остановка дыхания. Во сне я там задыхаюсь, хриплю и все остальное.
1: А калачиком тебе нравится спать, да?
0: Калачиком? Каким? Я
1: вот
0: я
1: эмбрион, калачик.
0: Не, ну, цапля. Мой вариант цапля. Причем я сначала ложусь на правый бок. Вот, а потом
1: смотрите,
0: где-то...
1: какая интересная тема.
0: Да.
1: Сейчас Артем расскажет, как проходит 8 часов его сна, в какой позе он засыпает.
0: 8 это только выходные, я могу так поспать, а обычно я сплю 6 часов.
1: Не знаю, я вот как конь, где я устала, там я и сплю, могу стоя, могу сидя.
0: Марин, если ты ржешь очень громко, это не значит, что ты еще конь.
1: А что сейчас за соревнование в каламбурочности какой-то, это что вообще?
0: Давайте нашу каламбурочную пока прикроем.
1: Напишите ваши позы для сна.
0: Нет, просто вообще обсудим сон.
1: А как мы его обсудим?
0: Ну, устраивает ли вас качество сна? Это
1: если
0: первый.
1: Нет, тогда мы идем к вам. Ну, что это за вопрос такой?
0: С матрасом причем. Не, ну, тут хочет другую тему. Давай
1: да ну, не, уже взяли эту. Ты главный, ты так решил.
0: Да нет, я не
1: присылайте нам свои селфи из кровати. Ну, что, ну, как?
0: Марин, ну...
1: Как вы спите хорошо?
0: Ну, нет.
1: В какой позе вы спите?
0: Да.
1: Сколько часов вы спите?
0: Да. Легко
1: вот это все нам интересно. Легко ли вы засыпаете?
0: Видите ли вы сны?
1: Легко ли вы просыпаетесь?
0: Видите ли вы вещи, сны? Все,
1: кто спит с вами?
0: Все, что связано
1: да,
0: со сном,
1: интересно.
0: Нам интересно, да.
3: На радио Шансон реклама. Ты охотник? Ты рыбак? Приглашаем в Лигу. Премьера. Национальная лига охоты и рыбалки. Сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре. А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
6: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Будет утро добрым, будет добрым день.
9: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Откровенно. Откровенно о сокровенном.
1: Ассистент кафедры морфологии Пироговского университета Вячеслав назвал две худшие позы для сна. Значит, по мнению врача, самой опасной позой для сна является сон на животе, потому что в этом случае человеку приходится поворачивать голову в сторону, из-за чего шея длительное время остается в ней.
2: А можно считать каким-то более каким-то интересным голосом, а не вот это занудство, как будто мы на кафедре студенты второго курса, и нам хочется спать.
1: Я так и хотел, чтобы все начали спать. В общем, действительно, это может привести к хроническому напряжению мышц и головные боли, и проблемы с позвоночником, не самой удачной также позы для сна, это поза эмбриона, потому что сильно сгибается тело, ограничивается движение диафрагмы. Марина даже, наверное, не знает, что такое диафрагма, и не знает, есть ли она у нее.
2: Ой, ну ты у нас, конечно, великий оперный певец, все знаешь про то, как правильно должна работать диафрагма.
1: Да. Вот, ухудшается лимфоток, становится причиной утренних отеков. Вот они откуда, Марина, отеки. Диафрагма была зажата.
2: Я просто широкой костью. Были у меня монголы в крови, возможно. Какие-то раньше пробегали мимо во время татаро-монгольского ига. Поэтому широкие, как это называется, скулы.
1: Да,
2: это тебе не отек, знаете ли.
1: А, все,
2: это ты человек тоже не самым узким лицом.
1: Так, вот сейчас было обидно.
2: Я сейчас, знаешь, может быть, у тебя тоже отек. Ты же никогда не говоришь ничего про монголов, которые...
1: У меня, если только квинки, тогда да.
2: У тебя что, аллергия на противных женщин? Отек квинки.
1: Да.
2: У него.
1: Так, ладно, мы хотим поговорить о сне. Устраивает ли вас качество сна? Сколько вам нужно подушек для того, чтобы ваш сон был комфортным? Вот я для себя понял, что мне нужно 3, но иногда могу обходиться 2 подушками.
2: Богато живете, 3 подушки.
1: А ты, Марин?
2: Я вообще люблю спать без подушек.
1: Серьезно? Вот прям как на полу?
2: Ну, я вот люблю, прям, чтобы прям вот плоско было.
1: Прям было плоско.
2: Мне вот это не нравится, полусидя, когда у тебя тело как-то поднято, вот
1: чего
2: это вот
1: себе? Все. А кто-нибудь еще любит спать на полу?
2: Я, честно говоря, на самом деле...
1: Точно, ты кочевница, ты продолжательница рода кочевник.
2: Да, я такая, я люблю спать в палатке, чтобы рядом цокала лошадь.
1: Конем.
2: Артем, зачем я сплю, не выхожу в поле с конем, как бы, если что.
1: Так, ладно, что
2: надо. Подожди, я просто слышала, что вот, ну, понятно, что врач говорит, на животе вредно спать, поза эмбриона тоже вредна.
1: Ну, и на спине тоже вредно, потому что...
2: Но психологи, например, доказали, что в какой позе человек спит, это говорит о его взаимодействии с внешним миром. Например, если женщина, засыпая ночью со своим мужем рядом, повернулась к нему спиной, свернулась калачиком, значит, она внутренне, нет, на него чем-то обижена, ей не хватает внимания, еще чего-то. Если ребенок спит вот так вот, знаешь, в позе звезды, значит, он открыт этому миру, уверен в себе, все хорошо. То есть, как бы, поза для сна многое говорит о человеке.
1: Дорогие друзья, позы о сна тоже обсуждаем. Я понял. Да, сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим.
3: Реклама. Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
5: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть, весь покрытый зеленью, абсолютно весь, там живут несчастные люди, дикари, налицо ужасные, добрые внутри, налицо ужасные, добрые внутри, там живут несчастные люди, дикари, что они не делают, не идут дела, видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день какой неведомо, в никаком году. Забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо. Oh yes, be child, right? Yeah.

0: Хабибова. Утро в формате 2D на радио Шансон.
1: Не было до мной, плакала мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой.

от моей любви не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня, и

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

Говори, я понял все. Прости. Сказала, что уходишь от меня.

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, сон на боку.
3: Или... Правда звучало.
2: Что? Сон на боку, или сон на спине, или сон на животе. Что выбираете вы? Расскажите нам, пожалуйста. Марина, вот мы с тобой говорили о подушках. Ты сказала, что, в принципе, подушка тебе не важна, есть она или нет.
3: Вообще лучше, даже не нужна.
2: Даже не нужна. А матрас? Важен матрас?
3: Матрас? Я не люблю, когда мягкого. Я ненавижу
2: мягкий
3: матрас.
2: Никто не любит мягкий матрас. И у меня вопрос к производителям. Матрас, вы зачем делаете мягкий
3: матрас? Подожди,
2: но
3: это же дешево. Это же почему мягкие всякие матрасы и диваны? Ну, то есть это не потому, что производитель такой, типа,
2: положите внутрь доски, я не знаю, если у вас слишком там не хватает пружин каких-то. Сделайте что-то. Но не надо делать мягкие матрасы, потому что потом эти матрасы закупаются в какие-то не очень хорошие отели, и люди потом приезжают в отель.
3: Ты прям так часто в отеле спишь, купи себе домой нормальный матрас и не трогай производителей
2: матрасов. Я вот только вернулся из Ростова, и, конечно, я очень много путешествую.
3: А разве ты не в поезде спал? Чего ты выпендриваешься сейчас, путешествует, он в отелях живет.
2: Был отель, кстати.
3: Обычно кто приютит, там ты останавливаешься.
2: Хороший был отель, кстати.
3: Да? Мария, массажист, как эксперт, нам вот что пишет. Доброе утро, любимый ведущий. Я сплю в такой же позе, как Артем. Цапля.
2: Цапля.
3: На животе и подушка в обнимку. Спать стараюсь ложиться не позже 22 часов. Если ложишься позже, то долго уже не могу заснуть. Начинается тахикардия и всякая дребедень не нужна.
2: Тахикардия?
3: Вообще-то вы молодая, стройная. Странно, что у вас тахикардия.
2: Надо сделать кардиограмму и понять, почему у вас тахикардия.
3: Ноги должны быть обязательно теплые, поэтому надеваю носки. Воздух в комнате должен быть свежий, поэтому окна у меня открыты круглый год. Спать мне нужно не менее 8 часов. Могу, конечно, спать меньше, но потом нужно все равно компенсировать. Здоровый сон зарок здоровья. Боже, простите, здоровье. Влад или Сеслана? Наладил.
2: Мы желаем всем здоровья.
3: Короче, да. И также Мария пишет, что она из тех людей, кто может спать на полу, потому что на мягком вообще не уснет. Лучше на полу.
2: Так, что я хочу сказать? Вот, Мария, я...
3: Здоровье вам.
2: Да, это ладно. Вы писали, что тоже вам нужна подушка. Я лайфхак, вот только буквально на днях понял, что для того, чтобы было прям вот еще комфортнее спать, подушки должно быть не две, а три. То есть вы сначала обнимаете одну, а потом, когда переворачиваетесь, там уже другая подушка, вы обнимаете ее. И тогда не надо ее все время...
3: Что другая подушка, если ты другой человек?
2: А, ты счастливая, если спишь с человеком.
3: Нет, я как-то...

0: пишут тебе в спину. Потом случайно ты только глаз открыл, на тебя уже смотрит, типа, а чего, гулять пойдем? Вот такое дыхание, даже там, несмотря, 4 утра, они уже готовы, как бы, поэтому...
1: Так, Светлана, она пишет: доброе утро, сплю на боку, попеременно, то на правом, то на левом, ну, это нормально. На спине не могу спать, к утру все кости болят, и как будто вся поломанная. Мне достаточно 7 часов сна и не больше. Лучше я не досплю, чем пересплю, пишет Светлана. А мы с тобой лучше переспим, да?
0: Чем нет, Артем, я как бы, если говорить про тебя, я тоже лучше не досплю. Извините, конечно.
1: Ой, сейчас прозвучало как-то не очень.
0: Нет, я в целом, понимаешь, сон для слабаков.
1: Лучше переспать.
0: Ты не со мной имел в виду.
1: Нет, нет, конечно.
0: Просто в целом поспать.
1: Да.
0: Слава богу, Артем.
1: Ты уже начала фантазировать. Все, надо сделать небольшую паузу, дорогие друзья, скоро вернемся.
0: Хабы что не вышло.
2: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Мы с вами уже привыкли к тому, что китайские автомобили очень быстро обновляются. Не успеваешь привыкнуть к одному, как появляется рестайлинг. Бодрый темп решили перенять и в южнокорейском Hyundai. Будто в их офисе утро начинается не с кофе, а с чистого адреналина. В компании пообещали к 2030 году выпустить больше 100 новых и обновленных моделей. Уже в ближайшие 8 месяцев ожидается большое количество премьер. Среди них гибридный Санта-Фе с запасом хода под 1000 километров, новый, пока не названный глобальный компактный кроссовер, крупный электрический вседорожник и пара электрофургонов. Европа получит 5 электрических кроссоверов, Индия свой электрокар с автопилотом второго уровня, Китай Ioniq 5 и 3 модели с автопилотом третьего уровня. Премиальная марка Genesis тоже не сидит сложа руки. GV90, GV80 гибрид, запас хода больше 1000 километров и выход на новые рынки 40 стран. Если хоть половина запланированного дойдет до конвейера, конкурентам придется серьезно понервничать. Это самая глобальная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Мать моя женщина, это что за Овечкин, кам в деревню пожаловал?
6: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
5: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
6: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
5: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
6: Только пипедастр с собой захватить.
7: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Откровенно, сокровенно.
10: Откровенно о сокровенном.
11: Хотим сегодня все откровенности и сокровенности узнать о вашем сне. Как спите, в каких позах, сколько по времени, на каких матрасах, сколько подушек.
5: Как мы жили без информации о том, как спит Сашка Газарец.
11: Ну, так, ну давай, рассказывай,
5: как спит. Мир не будет прежним.
11: Давай.
5: А мне кажется, он нам ничего и не написал.
11: Он написал: мне повезло, меняя города, везде у меня огромные кровати. Три человека влезут, и я сплю один. Во всех позах по очереди. Бок, живот, спина. Высыпаюсь. Мне надо несколько подушек, чтобы обнимать. Могу спать абсолютно при любом шуме, даже когда солнце в глаза, привычка. Полярная ночь и так далее. Кстати, я не могу спать, когда есть шум. На этот случай у меня всегда есть дежурный беруши. Малейший шум.
5: А, точно, те беруши, которые тебе подарила Ирина Круг?
11: А, которая обещала мне подарить.
5: А, она тебе так и не подарила?
11: Так и не подарила.
5: Слушай, может быть, позвать ее в эфир, как бы выясним это. Ведь обещать не значит жениться. Ну, я так понимаю, она более охотно хочет прийти в живую струну к Ксении Стриж.
11: Да.
5: А, видимо, Ксении Стриж она не обещала ничего.
11: Всегда можно объединить утро у нас и вечер у Стриж.
5: Да? Так это не работает. У нас утро 5 дней в неделю, а вечер у Ксении Стриж только по пятницам. Так, Маргарита нам пишет: доброе утро, люблю спать на животе. А, хоть, как Артем и сказал, это вредно, шея там что-то затекает. Ну, не знаю, моя любимая поза — спать на животе, руки засунуть под подушку и спать. Подушку мне все равно, сколько будет, мне достаточно даже одной, две, три, они мне не нужны. Но главное, чтобы была маленькая подушечка, думочка. Вот без думочки нигде никогда не засну.
11: Что такое думочка?
5: Не знаю, может, такая вокруг шеи, которая куда бы в гости не ехала, обязательно со мной моя думочка. Вот так.
11: Что такое думочка?
5: Слушай, вот. Ну, на самом деле, Маргарита прислала нам голосовое, я пользуюсь Макси функцией расшифровки сообщений.
11: Может быть, там какая-то... Тумбочка, может быть, там.
5: Ну, как это? Без тумбочки не засну, а что тогда в тумбочке лежит?
11: Так, доброе утро. Я сплю на боку, засыпаю обычно с телевизором, вижу сны,
5: Ужас, с телевизором спать. Я, честно говоря, осуждаю всех людей, кто спит под телевизор.
11: Почему?
5: Ваш мозг вообще не отдыхает, потому что вы думаете, что вы спите, а мозг вот это
11: так
5: вот впитывает эту всю...
11: телевизор отключается потом.
5: Не
11: таймер.
5: У всех, у некоторых таймер. Реально всю ночь он работает,
11: да
5: без
11: ладно.
5: Таймера.
11: Всю ночь?
5: В том-то все и дело.
11: У вас, Алена, что, всю ночь работает телевизор? Я думал, вы ставите таймер,
5: просто,
11: и он...
5: Просто, я, честно говоря, люди... люди даже не понимают, как пагубно это влияет. Нужно спать в тишине. А то, что вы себя приучили, пришли с работы, врубили телек, и он потом что-то там бу-бу-бу-бу-бу.
11: В обед я могу спать вообще при любых, там, я не знаю, каких-то шумовых эффектах. А вот вечером мне нужна полнейшая тишина.
5: То есть вечером хотя бы ты без телека спишь?
11: Я, да, да.
5: А как же ты тогда увидел, что меня по телевизору показывали?
11: Так это было в 21:30, поэтому я увидел себя.
5: А, еще пока детское время, да.
11: Так, в выходные могу и днем поспать, пишет Алена из Ростова-на-Дону.
5: И Алена пишет, да, что она спит с таймером все-таки.
11: Ну вот, с таймером нормально. Не так страшно. Так, со мной всегда спит мой кот Шерри, пишет Галюня. Ляжет ко мне в ноги и не пошевелится. А, и не пошевелиться, не перевернуться, так как мучаюсь всю ночь из-за того, что он в ногах, боюсь его, видимо, раздавить. А вот мой кот, как бы я его ни просил, ни разу со мной так и не спал.
5: Даже кот не спит с тобой. Чё, что бы это ни значило. Да. Думочка нам пишет, Марго нам пишет, что Думочка — это обычная маленькая подушечка 30 на 30, у нас она так называется.
11: А зачем она нужна 30 на 30?
5: Ну, Маргарите так удобно, она все время ее берет с собой, и ей нужна эта маленькая подушечка Думочка.
11: Ничего себе.
5: Что, у меня есть подушка с травами, я каждое лето себе ее сушу. Она
11: подушка
5: просто рядом лежит, я на ней не сплю.
11: Об этом я слышал, да.
5: Она просто классно пахнет травой, как будто ты спишь на сеновале.
11: А вот если лаванды туда еще нарвать?
5: Ой, не, лаванду не люблю. Да? Сразу думаю, что где-то в Париже нужно за багетом бежать. Франция, Прованс, вот это вот все.
11: Ладно, друзья, в следующем часе продолжим эту тему. Внезапно пропали с радаров, для кого-то совсем незаметно.

0: Реклама.
1: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
2: «Максидом».
3: Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре, в Доме офицеров. «Шансон Парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов. Владимир Черняков и Ева Амурова. Рада Рай и Руслан Швыдченко. Экс-солист Бутырки Михаил Борисов и Александр Грауль. «Шансон Парад». Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: 9 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Россиянам мешает заводить детей жилищный вопрос. Он остается в пятерке самых главных факторов и опережает даже денежные выплаты. Об этом заявила первый замминистра труда Ольга Баталина. По данным Минтруда, недостаточность жилищных условий назвали препятствием для рождения детей около 20% женщин и почти столько же мужчин. Чуть меньшее количество указало, что завести детей мешает ипотека. Среди других желательных для деторождения условий россияне отмечали уверенность в завтрашнем дне, стабильный доход и развитие территорий, где живет семья. Каждый третий россиянин за год внепланово снимал средства с вклада. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос. Четверть респондентов делала это для решения вопросов со здоровьем. Часть снимала деньги, чтобы помочь близким. При этом 67% участников опроса заявили, что не стали бы закрывать вклад до истечения срока ни при каких обстоятельствах. В крайнем случае, они предпочли бы занять у родственников или друзей. Среди причин не трогать вклад чаще всего называли нежелание потерять проценты. Первый новый самолет Ил-114-300 будет передан заказчику в этом году, еще два в следующем. Об этом рассказал замглавы Минпромторга. В конце июля правительство направило более 2,5 миллиардов рублей на достройку этих самолетов. Что именно осталось доделать, не сообщалось. Новый региональный самолет способен перевозить до 68 человек и должен прийти на смену ветерану Ан-24. Отмечается, что по своим характеристикам новый отечественный лайнер превосходит все зарубежные аналоги. В Росрыболовстве рассказали, что россияне едят мало рыбы. Об этом сообщил глава ведомства Илья Шестаков. Он уточнил, что каждый житель страны недоедает около 5 килограммов рыбы ежегодно. Существует ориентир в 28 килограммов этого продукта в год на человека, однако сейчас цифра колеблется в районе 23 килограмм. Чиновник добавил, что в данном направлении необходимо проводить системную работу. Далее шоу в формате 2D с Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Не спим и продолжаем говорить про сон. Виталий Байкалов, служба информации радио «Шансон».
1: Игорь Иванович, у вас новые очки?
2: Да, Людочка, доктор прописал.
1: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
2: Кого их, Людочка?
1: Утреннее шоу в формате 2D.
3: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».
4: Розы с острыми шипами рвал я голыми руками только для тебя. И один в ночном подъезде под гитару пел я песни только для тебя.

0: тебя сделал первую наколку.
1: Только для меня.
2: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
3: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, «Юсуповская больница».
2: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
4: Откровенно.
5: Откровенно о сокровенном.
2: Ну, ты молодец.
3: Представляешь?
2: С вами утреннее шоу в формате 2D, 9 часов 6
3: минут. А ты реально понял, да, что я сейчас
2: показываю? Конечно.
3: Жест.
2: Марина Дымова и Артем Демин, это мы. И, конечно, мы сегодня с вами обсуждаем новости, которые, ну, не знаю, кому-то интересно, кому-то не очень интересно.
3: Ты сейчас на кого намекаешь?
2: Ну, я
3: кому
2: намекаю.
3: Кому же это может быть неинтересно?
2: Неинтересно было тебе. Ты сказал, зачем мы это обсуждаем, это,
3: ну,
2: вообще
3: потому,
2: никому не нужно.
3: Потому что тут нет никакого какого-то конфликта, какого-то диалога.
2: А тебе
3: диалога,
2: прям надо, чтобы Махач был в эфире прямо.
3: Ну, не то, что Махач, но мне кажется, вот интересно какие-то истории от людей. Ну, типа там, вот я сплю, жена на меня ругается, потому что я сплю в форме звезды. Жена ушла в соседнюю комнату. Что,
2: ну,
3: делать?
2: Да, да.
3: Но
2: да,
3: таких,
2: да,
3: сообщений нет, понимаешь?
2: Ну, а хочется, да.
3: Типа, напишите нам свои постельные споры, и мы разберемся, что же никто из вас,
2: Надежда,
3: что делает не
2: пишет,
3: так.
2: Надежда пишет, любимая поза для сна — поза фламинго. Но это мы выяснили, это не фламинго, это цапля называется, да?
3: Ну,
2: или,
3: да.
2: Или это одно и то же все.
3: А фламинго же не стоит на одной ноге. Фламинго там такие ножки, но это вообще что-то не ножки, а палочки какие-то.
2: Так, засыпаю быстро, мне не мешают ни свет, ни телевизор включенный. С недавних пор после одной вашей программы попробовала спать днем. Не верила, что короткий сон может существовать. Но на самом деле, ребята, такое возможно. Правда, не 15 минут, как говорилось, а 30. Засыпаешь, через полчаса просыпаешься буквально свеженьким огурчиком. Так что теперь иногда и дневной сон практикую.
3: Вот это, а да, наши советы говорим. Кто-то слушает все-таки,
2: да,
3: и
2: да.
3: пытается воплотить
2: в свою
3: жизнь.
2: Да, конечно.
3: Интересно. А мне понравилось сообщение от Туси. Это примерно то, что я хотела вообще по нашей теме.
2: Ну-ка.
3: Сплю в позе цапли с мини-подушкой, а муж всегда спит на боку на двух подушках, которые я у него в ночи отбираю и выкидываю из кровати. Иначе сна мне не видать. Потому что будет храпеть и оркестр хр-хр всю ночь. А муж просто нормально, он на это реагирует, что вы у него отбираете в ночи подушки. Мне кажется, там должны быть какие-то уже последствия.
2: Да нет, если человек крепко спит, мне кажется, он уже и не заметит, что у него что-то отобрали там во сне.
3: Да?
2: Да.
3: Ну, может быть.
2: Так, со сном отношения неоднозначные, пишет нам Вячеслав. Засыпать всегда неохота, поэтому можно что-то еще поделать. Просыпаться тоже неохота, потому что спать — это здорово. В общем, ни туда, ни сюда. Это...
3: Смотри, а Светлана как будто бы посмотрела нашу видеотрансляцию, немножко на меня обзывается. Она пишет: «Привет, 2D, я слышала, что если спать без подушки, то тогда...» А, нет, наоборот, комплименты и советы всем, у кого есть второй подбородок, что если спать без подушки, то не будет второго подбородка. Слушайте, ну а в телевизоре еще же много всякой рекламы, что есть какая-то негнущаяся подушка, то есть у вас лицо в нее не опускается.
2: Подушка не гнудушка.
3: Ну, типа какая-то подушка, которая у тебя лицо, значит, не заминается. То есть если ты спишь на боку, у тебя не провисает щека там как-то. Ну, то есть у тебя лицо ровное. Но мне кажется, это, конечно, вранье.
2: Покажите нам такую подушку.
3: А самое главное, я тебе сейчас покажу.
2: А самое главное, цену нам на эту подушку.
3: 11 тысяч стоит, я видел. Но мне кажется, это как
2: до
3: бы...
2: До свидания. Мы лучше пусть на у полу. Нас все заминается на полу, чем за 11 тысяч мы будем спать на какой-то подушке незаминушке. Ладно, сделаем небольшую паузу, потом вернемся.
6: Реклама на радио «Шансон».
7: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: С нами просыпаются
4: города России.
5: Утреннее шоу в формате 2D на радио «Шансон».
9: Похулиганили мы, поразводили мосты, поразжигали.

Безоглядно, с песка смывая юности следы. С годами все становится понятно.

теряю безоглядно, с песка смывая юности следы. С годами все становится понятно.

Дышится до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, откровенно-сокровенно, сегодня хотим с вами поговорить про сон, как спите, вообще все детали, все подробности, позы, матрасы, подушки, количество. Важно жесткость матраса, неважно. Вот раньше были, представляешь, кровати, я помню, свою молодость, всякие общежития, так. Пионерские лагеря, да даже детские сады.
2: Так.
1: Когда все провисало, вот такие были сетчатые кровати.
2: А, это, кстати, как у Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне.
1: Ужасно. Это ужасно, когда у тебя...
2: Она так скрипела прикольно.
1: Да, да, вот и вот весь такой...
2: Да подожди, сетка не провисала. Если хорошая сетка, она хорошо была натянута, нет?
1: Ну, нет, она потом со временем от веса человека там зависит, она все равно растягивается.
2: Слушай, у нас раньше тоже были вот эти железные кровати в
1: деревенском доме. Мы потом из них делали... Кто-то если выкидывал, мы из них потом делали... батуты из этих кроватей.
2: А мы, когда вот эта железяка провисала, и железяки, мне кажется, мы делали загоны для кроликов или для гусей, ну, типа, получалась такая, типа, сетка.
1: Да.
2: А на кровать просто клали деревяхи. Я просто помню все свое детство, что у папы все время болела спина, и поэтому у нас все кровати дома были, вот просто лежали доски.
1: Просто доски.
2: Ну и сверху какой-то, типа, матрасик, знаешь, вот это как в поезде вот это стелят.
1: Вот такой вот. По факту, кстати, вот в поезде.
2: Поэтому я и люблю жесткое.
1: В поезде нормально, кстати, ехать.
2: Мне не нравится в поезде, что там все время как-то душно.
1: Да, даже когда кондиционер работает.
2: А кондиционер, мне, ну, это все равно не свежий воздух. То есть одно дело, когда откуда-то там из окна продувается, а вот этот кондиционер, он, во-первых, как-то издает какой-то звук, шумит. Ну, не то. Артем, можно я воспользуюсь служебным положением? Мне нужно одного человека, который находится сейчас в Тюмени, поздравить с днем рождения.
1: Но женщина, мужчина?
2: Мужчин, конечно. Зачем мне женщин поздравлять и пользоваться служебным положением?
1: Не, просто если бы это была женщина, я бы мог вклиниваться в поздравление. А поскольку это мужчина, это без меня.
2: А,
1: давай.
2: Ну, в общем, я хочу поздравить Дениса Кулькова. Я не знаю, сейчас он нас слушает или нет, но знаю, что водитель ему обязательно передаст. Денис Кульков, поздравляю вас с днем рождения.
1: А у него есть водитель?
2: Да, у него есть водитель.
1: А, уважаемый Денис! Как отчество?
2: Отчество я не помню.
1: Какого-то депутата сейчас
2: поздравляю. Надо сейчас ему попытаться денег перевести, тогда мне приложение банка выдаст, какое у него отчество. Но это как бы займет время. Короче, просто поздравляю от всей души. Счастья, здоровья.
1: А что за праздник у него?
2: День рождения.
1: А, день рождения. А сколько? Большой же мальчик.
2: Ну, большой мальчик, серьезно? Уже серьезный. Ну, если у водителя есть, конечно, большой, серьезный мальчик.
1: Может быть, и в 35 у кого-то
2: но
1: есть
2: водитель. Но этот мальчик очень любит рыбалку, поездки в Завидово. В общем, пусть всегда клюет. И неважно, в Тобольске, в Тюмени или в Завидово.
1: Ну, все, прекрасно.
2: Вот, все, служебным положением воспользовалась. Так, а теперь про, знаешь что, называется это панцирная кровать. Козарез все знает про вот эти кровати, которые мы обсуждали.
1: Точно,
2: Вячеслав нам пишет, вообще-то Малахов говорит, что идеальная поза для сна – это поза
1: кто
2: эмбриона.
1: Такой Малахов?
2: Ну, либо Андрей, либо Вячеслав, или как зовут того Малахова?
1: Геннадий.
2: А отчество
1: какое? Какого вы Малахова имеете в виду? Или вы вообще хотели написать Малышева, а Т9 вам исправил на Малахова?
2: А Малышева разве тоже что-то про сон говорит?
1: Малышева, она же все-таки как...
2: Слушайте, главное спать, мне кажется, неважно в какой...
1: Да вот в том-то оно, что важно, Марин. В том-то оно, что важно. И все вот эти атрибуты, которые присутствуют
2: на
1: кровати.
2: Слушай, ну смотри, вот допустим.
1: Не-не-не, не успеешь. Сейчас мысль свою не закончишь. Вот, поэтому, дорогие друзья, все важно. И об этом всем хотим с вами поговорить. Пишите.
3: Реклама.
4: Укротитель тигров. Карлос Брешани. Морские львы.
5: С 12 сентября в Самарском цирке.
4: 0+.
3: Пятый канал представляет. Инга Оболдина. Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера. В субботу в 11:45 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

это ерунда. Так помилуемся, а вместе нам не быть. Да вот беда, да вот беда. Хоть режьте, граждан, ее мне не забыть. Да вот беда, да вот беда. Хоть режьте, граждан.

шоу в формате 2D. Тёмин и Дымова. Третьим будешь? Утро доброе на радио «Шансон».

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Расскажите нам откровенно о своем сне. О том, как
3: не о том, что вам снилось, а в какой позе вы спите.
2: Да, или можете рассказать, что снилось.
3: Ну зачем? Вот
2: да,
3: это все.
2: Ну, уже все равно.
3: Мне приснилась рыба, значит, это там.
2: К беременности.
3: Ну, мне не снилась рыба, я просто говорю для примера.
2: Так, ладно. А что еще у нас есть?
3: Вот Сергей пишет, самый лучший сладкий сон – это тот, который был в армии. Тот, кто служил, те знают и поймут. А, спишь в любую свободную минуту, везде и как угодно. Но сейчас, так как я живу в Нижегородской области, и один, люблю спать на двуспальной кровати поперек в позе горьковского оленя.
2: Вот ух это ты, да.
3: Так, а что вы, Сергей, одинокий, спите один на двуспальной кровати? Почему у вас нет кошечки, собачки? Может быть, вы... не любите животных? Тогда и женщины к вам в кровать никак не попадут. Ну, в общем, нужны какие-то подробности, потому что, мне кажется, ну, радио уже создано, чтобы объединять людей.
2: Нет,
3: человек один там спит в позе оленя горьковского.
2: Чтобы объединять людей, была создана программа «Давай поженимся», а радио создано для другой,
3: боже,
2: для
3: других целей. Боже, опять у меня Сибитова и Гузеева вселяются, извините.
2: Так, любимые ведущие подушки, мне нужно для сна всегда две, сообщает нам Наталья. Сплю я, как и положено, 8 часов, но не высыпаюсь, так как с некоторых пор есть у меня проблемы с суставами. После этого часто просыпаюсь. Единственная поза, при которой боли нет, это на спине, но на ней спать не могу.
3: Боль в суставе не должна быть приговором. Юсуповская больница, вы как бы имеете
2: в виду. А любимая поза – это поза цапли. В таком положении лучше всего и быстрее всего я
3: засыпаю. Но вот видите, поза цапли как раз и говорят, что из-за того, что неестественно для сустава, что он в согнутом положении, надо, чтобы у вас ноги ровные были, а не согнутые, потому что сустав должен отдыхать. Но понятно, что когда он болит, там хоть какую-то позу надо найти,
2: чтобы уснуть. Не знаю, когда ворочаешься, ты же не спишь 8 часов в одной позе. И...
3: а я не знаю, надо поставить скрытую камеру. Ведь кто знает, что там ночью происходит?
2: Я ворочаюсь как вообще, никак не в себя просто.
3: Да?
2: Я и так, и сяк, и вот так.
3: Ты мужчина с не очень узким лицом, есть, наверное, какие-то... Если бы ты был худенький, стройненький, звонкий, наверное, ты бы спал и не ворочался. А так, видишь, тело пытается как-то найти...
2: Тело пытается выжить.
3: Нигде не было... тяжело, поэтому то так поспит.
2: А везде тут, тяжело,
3: подожди,
2: да.
3: Олег пишет нам про какого-то Альберта. Но сообщение как бы приличное. Роскомнадзор, имейте в виду, тут все по делу.
2: Может,
3: привет, Шансон, я сплю в основном на животе, но можно и покрутиться. Мало ли, что может присниться. На Альберте можно спать в разных позах. Нет, не подумайте ничего плохого. Я сплю, и у меня такое кресло-кровать, которую почему-то Олег называет Альберт.
2: Так, значит,
3: Альберт
2: так продавалось.
3: Средней жесткости, занимает мало места, легко складывается и разбирается. Это не реклама. Всем позитива и хорошего настроения. С уважением, Олег. Слушайте, ну это, знаешь, помнишь, был тест, типа, какой ты диван? Там пишешь в интернете «диван Марины», и выпадала какая-нибудь евро-раскладушка.
2: Да.
3: Вот, видимо, я так понимаю, на таком Альберте и спит Олег.
2: Хорошо. Так, доброе утро, пишет нам Рената. Привет вам из Хакасии, из города Черногорск. Почти Черногория, да? Я просто обожаю спать всю ночь только на левом боку с двумя подушками под головой. Но в свете радостных событий рождения ребенка, мне кажется, я уже могу спать.

0: Пали до 3 лет вообще.
1: Серьезно?
0: То есть мы с бывшей женой 6 лет вообще не спали.
1: Слушай, ну ты знаешь, я такие истории знаю у тех, у кого детки спят отдельно в своих кроватях. У нас она спала со мной, как бы, и вообще и она спит, я сплю, все было прекрасно. И еще, как бы, знаешь, допустим, у кого дети на искусственном вскармливании, там тоже все сложнее. А у нас было, ну, то есть, как бы, она поела, спит, ну, то есть, вообще никаких не было проблем. Я это вспоминаю, думаю, как хорошо вообще было. Это сейчас она, что-то мне грустно, поговори со мной, давай поболтаем перед сном, еще что-то. А раньше прям все, ну, в общем, хорошо спала.
0: Вот повезло,
1: короче,
0: повезло.
1: Рената, держитесь, это все ненадолго, потом ребенок будет спать, все будет хорошо.
0: Да, это все ненадолго. Иногда на 3 года, да.
1: Или на 6.
0: Ну, на 6, если двое
1: детей. Или потом, когда замуж выйдет или женится, и уже будет спать отдельно от вас.
0: Так, ладно, продолжаем писать про сон ваш.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Ну, еще 5 минут мы посвятим вашему сну. Так, доброе утро, любим ведущие. Вообще люблю спать. Да, наверное, в форме цапли. Одна нога всегда согнута, руки под подушку. Была беременная, спала на спине, пока не приснился кошмар. Потом спала только на боку, попеременно. Кровать купила, как в сказке про 3 медведей. И Машеньку. Матрас высотой именно так, как мне хотелось. 35 сантиметров жесткий, но можно перевернуть на более мягкую сторону.

0: сторону. Сплю и получаю такое удовольствие. Хотя сейчас у меня внучки первые 9 месяцев, второй 10 месяцев. Теперь, чтобы поспать без перерыва ночью, я только мечтаю. Но когда они рядом, это просто такая кайфуша. Да, Светлана, мы вас...
1: Слушайте, ну, на самом деле...
0: Пока еще не понимаем, у нас внуков нет, ну... Когда-нибудь, может быть,
1: мне кажется,
0: появится.
1: В целом, когда у тебя есть либо дети, либо, ну, вот какие-то там племянники, внуки, ну, вот малыши вот эти, ты на них смотришь, когда они спят, ну, любоваться на детей, это вообще сплошное удовольствие, потому что они такие милые во сне. А потом проснутся и начинают что-нибудь вытворять, и это уже не так мило.
0: Александр пишет: засыпаю сразу, сплю хорошо, 6 часов, а в каких позах не знаю. Кот не говорит.
1: Поставьте скрытую камеру.
0: Поставьте, кстати,
1: посмотрим, да. Что в этот момент делает кот. Здравствуйте, хороший любимый радио Шансон. Работаю на бульдозере в Янау, вахты. Бывают моменты, когда приходится поспать в обед на бульдозере, в грохоте сплю, как младенец. За 30 лет работы на бульдозерах разной марки мне приходилось спать во время обеда, и ничего страшного со мной не случилось. Вот,
0: надеюсь,
1: видите?
0: Бульдозер не едет в этот момент, когда вы спите в нем.
1: Ну, конечно, нет, он просто тарахтит.
0: Я просто,
1: а бульдозер,
0: да,
1: это К-700 или бульдозер это что-то другое?
0: К-700.
1: Ну, вот эти колеса, знаешь, огромные у бульдозера или нет?
0: Нет.
1: У меня в детстве вместо батута было колесо от К-700.
0: Белазы были.
1: А, К-700, это не то?
0: А я откуда знаю? Слушай, я не бульдозерист, что ты мне ко мне пристал?
1: Так, сейчас интернет нам в помощь.
0: Так, доброе утро. Я для себя открыла масочку для сна на глаза, пишет нам Татьяна. Это просто чудо. Засыпаю за 5 минут и сплю всю ночь отлично. Маска обычная, тканевая. Мне, кстати, эта маска не подходит. Ну, то есть у меня тоже такая маска, типа там 3D она называется, с такими этими.
1: Чего? Маска 3D?
0: Да.
1: А у тебя случайно нет шелковой шапочки для волос?
0: Нет, шелковой. Сеточки.
1: А я так и представила, как ты
0: в колпаке, ма. И вот в этом платье, вот в этой ночнушке до пяток.
1: Это из какого фильма?
0: Да из кучи фильмов там. Цари
1: нет,
0: раньше
1: это
0: так спали.
1: Из советского.
0: Цари так
1: из советского кино.
0: Так, Иван Васильевич меняет.
1: Не, он там в другом наряде
0: про
1: спал.
0: Про Шурика нет. Когда Шурик...
1: Слушайте, как много сообщений про сон. Я забираю, Артем, свои слова обратно, что это неинтересная тема. Потому так. Что, например, Любовь из Питера даже откровенные фотографии присылает себя и, ну, своего, да, мужа, как они спят.
0: 18+.
1: Да. Матрас у нас очень удобный, максимальной жесткости, а мой отец вообще спал на досках. У него была кровать советская с металлической сеткой. Как это называется? Черепашка? Или как?
0: Нет, панцирная.
1: А, панцирная. Ну да, что-то про это. Эту сетку он клал доски и, получается, спал на гипержесткой кровати. Жесткие мужчины из Советского Союза спали на гипержестких кроватях.
0: Так, Маруся пишет: пока ты молод, но когда уставший засыпаешь в любой позе, где угодно. Вот с возрастом тут тянет, там постреливает. Поэтому ищешь позы более удобные и комфортные для сна. И подушка, Марин, тебе обычная, уже не подойдет. Я сменил уже 5 разных ортопедических подушек, пока нашла свой вариант. Кстати, пришлите и нам фотографию этой подушки, потому что мы тоже, как бы, люди не молодые. Поза цапли на правом боку самая комфортная для засыпания, кому за. А также засыпаю. Вот кот в ногах в основном решает, как я буду спать каждый раз.
1: Слушайте,
0: плохо,
1: вот это...
0: когда кот решает
1: момент,
0: за тебя.
1: Какой момент животные поняли, что они, как бы, могут
0: решают.
1: Влиять на наш сон.
0: Что-то могут,
1: потому
0: решать,
1: что действительно,
0: да.
1: Вот это же, кстати, это отдельная тема, какие животные с вами спят. В одной кровати. И это не про мужа. Андрей нам пишет: помню, раньше у бабушки подушки были очень большие. Такое ощущение, когда ты на нее положил голову, у тебя голова в потолок упирается, и ты не лежишь, а полусидишь. Очень не любила. Там одна подушка полкомнаты занимает. А сейчас у нас ортопедические подушки, небольшие, 20 на 30, очень удобные. Реально, раньше вот в деревне такие подушки...
0: Огромные, пуховые.
1: А еще и тяжелые, просто
0: еще
1: нереально.
0: Еще перо может вылезти.
1: Я, например, просто
0: кололось.
1: Иногда, когда я не могу уснуть, мне надо что-нибудь на голову положить тяжелое. Я себя сверху чем-нибудь накрываю.
0: Кирпич подойдет.
1: Тебя немножко придушили.
0: Канализационный люк, Марин, попробуй, очень удобно. Ладно, дорогие друзья, все, мы заканчиваем эту тему. Всем сладких снов.
1: Подождите, какие сны? Время 9:40. Ты чувствуешь?
0: Вечером.
1: Друзья, во-первых, у нас впереди гороскоп, а потом звездный завтрак.
0: Да, не пропустите.
2: На радио «Шансон» реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта «Платин». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платин» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. 26. Пирогова. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
2: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Ты охотник? Ты рыбак? Приглашаем в Лигу. Премьера. Национальная лига охоты и рыбалки. Сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
2: Радио «Шансон» представляет.
7: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
8: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте brodet.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Идеально подходит и для дома, и для дачи. Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на «Радио Шансон».

0: Звезды на ладони. На радио Шансон.
1: Среда на календаре, 2 сентября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Правильно?
2: Да, да.
1: Овны, сегодня удача придет с той стороны, с которой меньше всего вы ее ожидали. Вам возвратят долги, про которые вы даже позабыли. А песня дня «Один день» Татьяны Булановой.
2: Тельцы, сегодня есть шанс избавиться от вредной привычки. Постарайтесь не просто от вредной привычки избавиться, но и добавить в свою жизнь что-то новенькое и полезное. Совет сегодня ищите в песне «Черноока» Ивана Кучина.
1: Близнецы, удачное время, чтобы приобрести друга на долгие-долгие годы. Скорее всего, это будет незнакомый человек, который обратится к вам случайным образом. Ну, слушайте песню «Брат» Андрея Державина, что-то, может быть, и будет понятно.
2: Раки, настало время проявить творческие способности. Своим выступлением вы сегодня можете вызвать восхищение окружающих. А ваша песня сегодня Влади Сергея Любавина.
1: Львы, вы неожиданно увидите новые возможности для роста или развития в профессиональном плане, если посмотрите на происходящее немного под иным углом. Песня дня у мужика Валерия Курас.
2: Девы, благодаря скорости реакции и профессионализму вы быстро примете важное решение относительно вашего финансового потока. Ваша песня сегодня «Белый туман» Александра Дюмина.
1: Так, весы, неожиданно приятное известие поджидает вас в середине дня. Оно поднимет вам настроение, благодаря чему вы завершите начатое дело легко и быстро.
2: Скорпионы.
1: Я песню не назвал, я знаю точно, группа «Сентябрь».
2: Скорпионы.
1: Не торопись.
2: Интуиция в очередной раз вас не подведет. Вы укрепите свои позиции в отношении к вам других людей. К вашему мнению будут прислушиваться и даже просить совета. А вы найдете совет в песне «В северную ночь» Кати Огонек.
1: Стрельцы, в деловом плане день весьма благоприятен. Вы достигнете договоренности со сложными людьми благодаря своей дипломатичности и умению видеть суть дела. Песня дня «Ветер в голове» Сергея Трофимова.
2: Козероги, будьте сами собой, наслаждайтесь жизнью и делайте то, что считаете нужным. Вечером вас ожидает известие, которое подкорректирует ваши планы. А совет и настроение ищите в песне «Горячий кофе» дуэта «Пара».
1: Водолеи, несмотря на то, что вы очень заняты на работе, не забывайте о посильных физических упражнениях, о прогулках и общении с друзьями и членами семьи. Все как песни «Ветер» Стаса Михайлова.
2: Рыбы, эта среда и этот день хорош для различных взаимодействий, переговоров, встреч и заключения деловых контрактов. Люди будут прислушиваться к вашему мнению, а это важно. Ваша песня в эту среду «Отпускаю» Михаила Задорина.
1: Радио «Шансон» всем желает легкой музыкальной среды. Ну и напоминаем, что 4 сентября в Кремлевском дворце состоится дополнительный концерт заслуженного артиста России Михаила Шуфутинского, который называется «Я календарь перевернул».
2: У всех, кто не успел приобрести билет на концерт 3 сентября, есть прекрасная возможность насладиться выступлением легендарного шансонье. Вас ждут золотые хиты, живая музыка и неповторимая атмосфера. Возрастное ограничение 12+.
1: Ну а далее у нас по планам звездный завтрак. Не пропустите.

0: 10 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. В школе номер 33 в Балашихе открылись кадетские классы по направлению полиция. В учебном плане будут не только общеобразовательные предметы, но и специализированные дисциплины, которые помогут освоить основы службы и развить необходимые профессиональные качества, сообщает администрация города. Кадеты будут осваивать строевую и медицинскую подготовку, элементы самообороны, заниматься профориентационной и проектной деятельностью. Особое внимание будет уделяться дисциплине, а также укреплению дружбы. Со вчерашнего дня банки и микрофинансовые организации начали передавать судебным приставам информацию о задолженностях. Об этом сообщили «Известия». Первый отчет участники рынка должны сдать в апреле следующего года. Он охватит данные за 2026 год, в том числе количество клиентов с просрочкой, случаи привлечения коллекторов и жалобы на незаконные действия при взыскании. Нововведение сделает процесс взыскания более прозрачным. Продолжительность учебного дня каждая школа определяет самостоятельно. Но занятия должны начинаться не раньше 8 утра и завершаться не позже 7 вечера, при наличии второй смены. Об этом заявил эксперт Минпросвещения Максим Костенко. Он также уточнил, что между основными уроками и дополнительными занятиями или следующей сменой должен быть перерыв не менее 30 минут. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве 19 градусов, давление 742 миллиметра, днем до плюс 20. Осадков не ожидается. Далее нас ждет «Звездный завтрак». В студии радио «Шансон» Нина Шацкая. Певица, путешественница, писательница, фотограф. Заслуженная артистка России. Пишите свои вопросы.
1: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».

блондинка ли брюнетка, все равно. Признаюсь, не бросая слов на ветер, что я их полюбил уже ж давно. От тем, кто без подруги пропадает, открою я сейчас один секрет. Ведь некрасивых женщин не бывает.

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые — боль в суставе не должна быть приговором. Юсуповская больница. Живите активно.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеется противопоказание. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Звездный завтрак на радио «Шансон».
0: Ну и теперь можно переходить к звездному завтраку. 10 часов 7 минут в Москве. И у нас сегодня в гостях сразу два артиста.
1: Прекрасные и красивые люди. Брэндон Стоун, певец, композитор, поэт, двукратный обладатель премии Грэмми Индонезия.
0: Ну и, конечно, певица, путешественница, писательница, фотограф, заслуженная артистка России Нина Шацкая.
1: Впервые вместе в «Звездном завтраке».
3: Доброе утро!
1: Здравствуйте, здравствуйте, друзья!
0: Да, Нина вообще впервые в утреннем шоу.
1: Нет, как была Нина. Тебя не было.
0: Вот.
1: Ты прогуливал, а Нина была.
0: Я прогулял, извините, у меня была уважительная причина.
4: Не знаю. 2 сентября уже это звучит — прогульщик.
0: Да. Так, ну рассказывайте, друзья, вы когда познакомились вообще? В какой момент это произошло? Или ваше знакомство состоялось специально ради песни, которую мы сегодня будем слушать в середине часа?
4: 10 лет мы уже знакомы.
5: Да, 10 лет прошло почти, да.
0: А как познакомились? Во время работы? Во время какого-то концерта?
5: Ох, это был прекрасный проект под названием «Голос».
4: Да
0: вы что? Да.
1: Кто к кому поворачивался, или вы не в жюри были? Мы оба были участниками.
5: Она должна была повернуться.
0: Или вы оба провалили слепые прослушивания? Как там у вас там все?
4: Нет, мы прошли, но Брэндон уже был обладателем Грэмми, а я заслуженной артисткой.
5: Решили пойти и поучаствовать, тряхнуть стариной, как я говорю.
4: Брэндону повернулся Агутин, ко мне Билан. И потом по правилам игры Билан забрал
0: Брэндона
4: у Агутина. Да.
5: Не, все было наоборот. Повернулся Агутин Билан. А я пошел к Билану из-за дочки, потому что она с утра плакала, что папа пошел к Билану. Не зря пошел, с тобой подружился.
4: Да, вот,
5: потом меня уже спас Агутин.
0: Ребята,
5: мы остались вместе с тобой.
0: Видишь? Какая замечательная. Мы могли бы целый час говорить только про шоу «Голос» и про то, как ребята голос спас.
4: Ну просто я сразу, когда услышала Брэндона, это такой... У Брэндона удивительная есть способность, учитывая, что он сам потрясающий певец. Он, когда пишет музыку для кого-то, он настолько тонко чувствует стиль того, для кого он пишет. Это такое редкое качество, когда человек не навязывает, композитор, свое видение, а пишет именно так, как хорошо звучит у коллеги.
0: Вот эта песня, которую мы сегодня будем слушать в середине часа, ты приложил к ней свою композиторскую руку?
1: Как он автор?
4: А как же?
5: Однозначно приложил. Да. Спасибо Михаилу Гуцереву и спасибо Нине, которая выбрала, кстати.
4: Да, я нашла эти стихи, они мне очень понравились. А я люблю, как вы уже сказали, путешествовать. И Стамбул для меня такое место, куда можно полететь просто на пару дней. Вот уже у нас, когда противная погода, а там удивительный вайб, модное такое слово. И когда я эти стихи увидела, честно говоря, я на них запала. Мы сегодня обсуждали с Брэндоном, что мы два тельца. И мне так понравилось это стихотворение. Я пришла и говорю: Брэндон, ты знаешь, это я вижу этот Стамбул, я могу передать образ.
0: Напиши музыку,
4: напиши,
0: да?
4: Напиши, пожалуйста, сказала я.
0: Так, что сказал Брэндон и как быстро откликнулся на ваш призыв? Как долго он сочинял это все?
5: Мгновенно, да. Один день песня была готова, они не прислал, но это же было аж 4 года назад, друзья.
4: Вот это
5: 4 года песня ждет своего релиза.
4: Да.
0: А торопиться не надо, как говорил товарищ Сахов. Торопиться не надо.
1: До этого 2 года подряд многие слушатели радио «Шансон», выезжая на «Бархатный шансон», это ежегодное событие, которое организовывает наша радиостанция, морской фестиваль, и это происходило как раз всегда, это был Стамбул.
4: Да,
1: и
4: Стамбул.
1: Когда сейчас в августе в эфире появилась эта песня, действительно оживают картинки. Я думаю, все, кто хотя бы раз побывал в этом прекрасном городе, сразу эта песня возвращает туда, а те, кто там не был, заставляет начать мечтать об этом, чтобы оказаться в Стамбуле.
4: Михаил Сафарбекович, конечно, сумел передать...
5: Да, да.
4: Удивительно. Вот слова передают картинку, запахи этого
1: Сразу пахнет этой шаурмой со скумбрией.
0: Шаурма со скумбрией, это вкуснейшее, что мы ели там под мостом.
4: А кофе этот стамбульский, это же просто с ума сойти.
5: И сразу хочется полететь в Стамбул.
0: Дорогие друзья, если вам хочется послушать песню «Стамбул», то мы ее сегодня услышим в середине программы. Ну а пока можете присоединяться к нашей беседе, задавайте вопросы нашим гостям. Напомню, Нина Шацкая, Брэндон Стоун здесь. Плюс 7 909 955 103 0.
2: Реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
7: «Эх, разгуляй».
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. «Звездный завтрак» на «Радио Шансон».

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Это «Звездный завтрак» и парочка очень интересных звездных гостей. Нина Шацкая и Брэндон Стоун, которым есть что рассказать. Сегодня в середине часа мы представим песню «Стамбул».
2: О, да.
1: Да, ну а пока давайте поговорим еще.
3: Тут за эфиром выяснилось, что это не первая ваша совместная работа. Да, что было до «Стамбула»?
4: Расскажи.
2: Нет, до был тоже прекрасно. До. Песня называется «Забыть». Это наша первая работа, которую мы сделали сразу после проекта «Голос». И я очень счастлив, что вот проект «Голос» принес такую дружбу нам с тобой. Да. 9 лет, практически 10 лет уже вместе. И музыкально так красиво совпадают наши голоса.
3: Да, я всегда слежу в соцсетях за Брэндоном, потому что все, что он делает, вызывает у меня такой восторг. Я так счастлива, что именно Брэндон автор «Стамбула». И, честно говоря, изначально-то я мечтала, что это будет моя сольная песня, но вот продюсеры уже так решили, что лучше дуэтом. И для меня это такой радость в квадрате.
2: Но давай по-честному, дуэт должен был быть не со мной.
3: Искали.
4: Так, а с кем же?
2: Совершенно не со мной. Я хоть и написал песню.
3: Искали долго разных артистов хороших, а я настаивала на Брэндоне.
1: Так, из кого выбирали? Давайте, расскажите.
2: Из кого выбирали?
3: Из больших оперных. Мы не можем их назвать, потому что это будет неправильно.
2: Очень хороших певцов, но ты знаешь, у тебя просто...
3: А они про это знали, что их выбирали?
4: Ну, конечно.
2: Конечно, они писали эти песни.
3: Записывали трек.
2: Знаете, сколько версий? Сколько их?
3: Ну, 3-4 точно было.
4: То есть они писали музыку на эти стихи?
3: За вокал они писали.
2: Не, вокал. Музыка уже была у меня написана. Слова Михаила Сафарбековича. И вот дуэтный партнер. Ну, я просто скажу одну вещь, Нина, если ты не против.
3: Я никак, да, не против.
2: У тебя такой самобытный, узнаваемый голос, что не то, что, к сожалению, или к счастью, не все дуэтные партнеры
3: надо
2: тебе
3: же,
2: подходят под твой голос, потому что должно еще все сочетаться и сливаться вместе. И вот, если честно, вот, слушая дуэтных партнеров, ну, для Нины не так просто найти, потому что ты слишком доминируешь. Твой голос такой, знаешь, такой классный,
3: приятно
2: узнаваемый.
3: Тебя это слышать.
2: Ну, конечно. И я просто могу красиво подстроиться под твой красивый голос. Поэтому...
1: Нина, расскажите, пожалуйста, а как вы стали обладательницей этого шикарного, уникального, по словам Брэндона Стоуна,
4: просто мы-то
1: голоса,
4: знаем от Нины историю, что она единственная девочка в хоре мальчиков.
1: Да, поэтому... может быть, это оттуда связанные все вещи. Как-то идет?
3: Может быть, кстати, но дело в том, что я росла в Рыбинске, и моя семья была очень такая... вписанная в культуру этого города. Мама возглавляла дворец культуры, на базе которого были классные коллективы. И был очень крутой народный оркестр, был шикарный джазовый, которым руководил мой папа. И был хор мальчиков, она привезла педагога к этому хору уже очень много лет, он до сих пор существует, называется «Соколята». Из него выросло очень много классных артистов, академические вокалисты. И когда он спустя годы он стал смешанным хором. Угу. Но вот когда я была ребенком, мне надо
1: после
3: было
1: вас
3: где-то...
1: он и стал смешанным хором.
3: Ну, я думаю, да. Я была первой девочкой, которую туда взяли. Я была выше всех мальчиков. У меня были две косы такие. Ну и, конечно, мальчишки все время задирались, меня за эти косы дергали. И пела я во вторых альтах. Вот, поэтому, да, был такой опыт. Ну, конечно, самобытность голоса, чего уж там говорить, это папин голос. И мне говорят, что он очень на него похож. У меня низкий, а у него был тенор очень яркий, красивый.
1: Ну что же, дорогие друзья, мы по-прежнему призываем вас присоединиться к нашей беседе. Вы по-прежнему можете задать свой вопрос в мессенджере Макс, его номер +7 909 955 103 0. Мы сделаем небольшую паузу, и уже совсем скоро вы услышите песню.
0: Реклама. Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера. С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
6: Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре, в Доме офицеров. «Шансон Парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов. Владимир Черняков и Ева Амурова. Рада Рай и Руслан Швыдченко. Экс-солист Бутырки Михаил Борисов и Александр Грауль. «Шансон Парад». Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Друг мой, Колька, зуб железный, среду легкая рука. Для науки

друг мой Колька, окаянный, от горшка все сходит с рук. Он не курит и не пьяный, то ли не хочет, то ли не дух.

пролетает. Ох, как бойко, жизнь вокруг и всадник лих. И у Кольки тоже койка, и стал привинчен на двоих. Нам решетку дождик мочит, он поет, а я бренчу. Он в тюрьме сидеть не хочет, и я тоже не хочу.

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Нина Шацкая, Брэндон Стоун, дорогие друзья, у нас в «Звездном завтраке» уже буквально через 4 минуты мы послушаем песню «Стамбул», авторами которой являются Брэндон Стоун, музыка и стихи Михаил Гусыриев. И благодаря Нине Шацкой эта песня, в принципе, и появилась на свет, потому что именно Нина обнаружила для себя эти стихи и решила, что это должна быть непременно красивая песня.
2: Как вы увидели эти стихи? Расскажите, как это было. Дело в том, что в связи с тем, что у меня уже была одна песня Михаила Сапарбековича, вышло время безумных страстей. Да. Мы все в одной команде, и время от времени мне присылали стихи Михаила Сапарбековича, и я, честно говоря, на эти сразу запала. Вот, и увидела, как мы уже говорили, образ Стамбула, и поняла, что лучше Брэндона никто не напишет.
3: Да-да, я первый звонок был мне.
2: Да-да,
3: последний. Какие красивые стихи, боже. Я говорю, а что нужно сделать? Он говорит, только ты сможешь перенести и написать музыку, которую я бы хотела услышать. И вот я очень рад, что спустя 4 года эта песня сегодня уже в эфире, в нашем дуэтном исполнении. И я считаю, что очень... Она не просто так, я просто объясню, почему 4 года еще. А, кроме того, что искали других певцов, я, наверное, думаю, что она нуждалась в этой паузе, потому что через 4 года я сделал наконец-то ту аранжировку, которая эта песня заслуживает, потому что играли много еще национальных турецких инструментов. Mm-hmm. Ут, мой любимый инструмент, он очень придает такой, знаешь, классный
2: аутентичный
3: колорит.
2: Аутентичный вайб, как сейчас говорят.
3: И скрипки, которые там турецкие. В общем, оно наконец-то нашло то звучание, которое я ждал 4 года, и вот я ее сделал. И я очень рад, что эта песня именно в этой аранжировке вот уже сегодня и представлена.
1: А где вы находили людей, которые владеют этими турецкими инструментами?
3: Это все очень просто. Вот, потому что есть в Москве люди. Мы очень часто играем с азербайджанскими исполнителями. Особенно я практически каждый день выступаю у горских евреев, а это значит, они все, ну, практически из Азербайджана, из Кубы, из Нальчика, из Кабардино-Балкарии. И вот ребята, которые играют именно такой восточный шансон, они владеют всеми как раз навыками.
1: Инструментами необходимыми, да?
3: Которые
2: я хотела еще
3: должны были
2: у Нины уточнить. Вы пишете книги, много путешествуете, фотографируете. Ведь говорят, что Стамбул, Константинополь, он вообще у русского человека, и кто много читает там русской классической литературы, вызывает особенные какие-то воспоминания. Как вы думаете, с чем связано, что именно у русских людей Стамбул как-то особенно отзывается в сердце архитектуры и вообще сам этот город? Ну, когда-то же, и если мы говорим о православных людях, то так, когда-то София была огромным православным храмом, и если говорить о прошлом веке, то туда был большой очень исход в 17 году, и очень ярко это описано у Булгакова в «Беге».
4: Да-да-да.
2: И фильм был один из лучших советских фильмов «Бег». Какая-то есть, вот, может быть, то, что Россия — это же такая ярко выраженная Евразия, часть европейская, часть азиатская. Стамбул — как раз олицетворение. И у нас даже в песне это «Слева Азия, справа Европа». Мне иногда кто-то написал в соцсетях, это с какой стороны вы смотрели на Стамбул, что на карте это все наоборот. Я говорю, знаете, на Стамбул лучше всего смотреть с Босфора. И тогда будет зависеть от того, идешь ты в одну сторону по Босфору или в другую, у тебя будет и Азия, и Европа по разные стороны. Вот такое олицетворение Евразии. И Восток шикарный такой.

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Ну что, послушали, теперь не говорите, что вы не слышали песню «Стамбул». И не говорите, что вы не знаете, кто ее исполняет.
2: И не говорите, что вы после этой песни не хотите оказаться в этом городе. Огромное количество приходит сообщений от наших слушателей.
1: Из Стамбула?
2: Не из Стамбула, а из России, который пишет, какая красивая песня. Когда ее слышу, то автоматически в память всплывает прошлый бархатный шансон и прогулки по Стамбулу.
1: Ну хорошо, то, что мы вспомнили про Стамбул, это очень здорово. Но я хотел бы сейчас спросить у Нины и у Брэндона, видите ли вы клип на эту песню, а если видите, то каким именно вы его себе представляете? Потому что если подумать о том, что все наши мысли материальны, и если мы все сейчас чего-то очень сильно и страстно захотим...
2: То мы тоже хотим сниматься в этом клипе, ты на этом...
1: Ну, а почему? Я могу сыграть какого-то страшненького султана, ты можешь сыграть какую-нибудь молоденькую заложницу.
2: Я могу продавать шаурму под мостом.
3: У Нины точно есть идея.
1: Давайте. Идеи,
4: потому что сейчас очень-очень модные в России турецкие сериалы. Да. Вот этот сериал «Постучись в мою дверь», он завоевал столько популярности из женских сердец.
1: Серкан Балат, да?
4: Да.

0: Великан баллад.
1: Да, и мне кажется, что Брэндон должен выступать в роли такого рассказчика и где-то такой, ну это вот я прям картинку вижу, ночной Стамбул в каком-то пиано-баре, на яхте, Брэндон за роялем наблюдает.
0: То есть мы с тобой поем, я за роялем,
1: да,
0: ты поешь,
1: да,
0: и картинка.
1: А некий какой-то герой вот,
2: да, ну,
1: в исполнении.
2: Вот и мы, вот, вот,
0: а
2: здесь,
0: вот и вы.
2: И мы появляемся.
1: Нет,
2: здесь,
1: я-то да, думаю, да, что, конечно, лучше какого-нибудь пригласить турецкого
2: актера. Шаурма, пожалуйста.
1: Чтобы наши российские любительницы турецких сериалов
0: упали,
1: могли насладиться. Да.
2: Ладно, я уступаю свою роль Бураку Асчевиту или Серкан Булату, без разницы.
0: Да.
1: Ну вот такая, мне кажется, будет красивая очень версия.
2: Марин, тебя нету в этом клипе.
3: Ну ничего страшного, я просто посмотрю. Иногда, знаешь,
1: главное, чтобы мы с Брэндоном там были.
0: Я хотел сказать, и нас, может, не будет.
2: Но в это верить не хочется. Что пишут еще наши радиослушатели?
3: Наталья пишет: доброе утро, Нина, Брэндон, песня потрясающая, очень нравится. Прям зашла неимоверно, хочется самой посмотреть, как небо звезды купает в Босфоре. Никогда не была за границей, надеюсь, когда-нибудь это случится. Вот Наталья из Долгорукова.
2: Вопрос к Брэндону от Натальи. Где корни вашего дарования композитора и исполнителя? Откуда вы родом? Расскажите. Творческих вам успехов. Но только не очень долго. Просто у нас Брэндон был неоднократно, много раз рассказывал, откуда он, откуда корни. Да.
0: Хотя имя очень странное, я понимаю, для слушателей, особенно в России, какой-то Брэндон еще есть. Что он... нет, родился я в Грузии, поэтому могу писать такие песни про Стамбул. Минорные, красивые лирические песни, потому что все-таки душа грузинская, корни грузинские, поэтому песни тоже немножечко...
2: Только имя американское, а так все остальное грузинское.
0: Именно так.
3: Татьяна пишет: какая чудесная песня у Нины Шацкой и Брэндона Стоуна про Стамбул. Я ее как послушаю, будто там побывала. А Брэндон просто давно мой любимчик, дополняет Татьяна. Познакомилась благодаря...
1: Я ее понимаю.
3: Михаилу Задорнову.
0: Ой,
3: вот
0: да,
3: так
0: это,
3: вот.
0: Это прекрасно. Спасибо большое.
3: А еще Михаил тоже по поводу песни пишет, что очень отсылает все это к поэзии Есенина. Михаилу Гуцериеву удалось передать энергетику и слог, ведь тоже есть стихотворение у Есенина, вспоминает Михаил про Босфор.
1: Знаете, меня сейчас вдруг я вспомнила, что одно из моих самых первых путешествий, может быть, даже и такое длительное за границу, было в году 92-м. И это был круиз, и денег никаких не было, потому что я только начинала, певица варьете была, и вот наша варьете поехала с друзьями Иосифа Кобзона в большой круиз. И...
2: А что было дальше, дорогие друзья, вы узнаете уже совсем скоро, не переключайтесь.
4: Реклама на радио «Шансон».
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026 осталось 52 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: «Звездный завтрак» на «Радио Шансон».

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Нина Шацкая и Брэндон Стоун у нас сегодня, дорогие друзья, в «Звездном завтраке». Несколько минут назад мы слушали красивейшую песню «Стамбул» на стихи Михаила Гусериева, музыка Брэндона Стоуна. И вот уже сколько минут прошло, люди продолжают писать, что «Здравствуйте, я тоже послушала благодаря вам песню про Стамбул, и у меня тоже побежали мурашки по коже. Ну, какая же красивая песня, спасибо, что у вас такие хорошие песни. Люблю радио «Шансон», подпись Анжелика. Анжелика, спасибо вам огромное. Артистам, которые у нас сегодня в студии, я думаю, бесконечно приятно.
2: Очень слушать приятно.
1: Такие сообщения.
3: Мы остановились на том, что Нина рассказывала 92-й год, да. И по свое путешествие на, да, круизном каком-то корабле.
2: И тогда были большие компании, и артистов часто приглашали сопровождать туры. И, ну, начинающая певица, денег никаких на путешествия нет, границы открылись, и первый круиз из холодной Москвы, начало весны, здесь грязь, слякоть, мороз. И вдруг я оказываюсь, вот это же, мы тогда через Одессу выходили на кораблях, и вот от Черное море, и Стамбул, и вот этот Босфор, и уже весна, и уже тепло. И у меня, конечно, самые мои вот такие юношеские воспоминания о чем-то таком теплом, ярком начинались со Стамбула. Поэтому, наверное, вот у меня ассоциация этих стихов, она вот с какой-то новой жизнью, связанной вот с началом жизни.
1: Сейчас Стамбул на вас производит такое же впечатление? Или
2: да,
1: уже...
2: да, Стамбул всегда. Я даже, когда у меня большая пересадка бывает в Стамбуле, я на несколько часов вырываюсь.
3: Просто побродить там, да. Даже как будто бы экскурсию брать не нужно.
2: Делаешь, не, да, нужно. Я просто хожу, потому что...
1: А ты сидишь в зале ожидания?
4: Да.
1: Ну, Брэндон, ну...
3: Слушайте, ну там же такой огромный аэропорт.
4: В таком аэропорту, где есть все. И отели, и спа.
2: Нет, у меня бывает... Да, там спа, вот это, где моют пенные. Это у меня такая... Когда долго там есть такое место.
3: Хотела я спросить топ-5 ваших любимых мест в Стамбуле.
2: Ну, это в аэропорту есть хамам прямо.
4: Да, прекрасно просто.
2: Да, никто как-то об этом не знает.
4: Никуда
3: выходить не надо. Как непоэтично? Вы думали, вы про цистерну базилика расскажете?
2: Нет, я просто мне, если большой прям день...
4: Это понятно, лучше выйти.
2: Я на этот рынок, и пить кофе. Кофе, эту рыбку жареную, побродить, посмотреть. Потом у меня есть там еще тема. Я же все свои наряды в последнее время шью. Это моя, ну, не своими руками, но вот по моим идеям. Я в Стамбуле уже заезжаю в любимые магазины на рынок, торгую с ними, покупаю ткани.
4: Есть в этом смысле.
3: И 8 сентября что-нибудь уже сшили. Я знаю, у вас какое-то важное событие планируется.
2: У меня будут друзья петербуржцы. Я знаю, что вы тоже нас слушаете. Пожалуйста, сделайте доброе дело. Мне за очень короткий срок предложили дату 8 как раз сентября в Питере. Красивый зал Колизей на Невском проспекте. И я рискнула взять зал вот за полтора месяца.
4: А я там выступал в прошлом году. Вот. Прекрасный зал.
2: Да, ну вот торгую билетами активно.
4: Так, всем покупать билеты на концерт Нины.
2: Да, сольный концерт. Там не будет, потому что Брэндона не будет. Как я могу петь?
1: А нет сольной версии. Надо обязательно сделать.
2: Ни за что.
1: На случай.
4: Нет, я тебе дам. Будешь петь обязательно.
1: Все, дорогие друзья, все состоится. Приходите на концерт Нины Шацкой в Санкт-Петербурге.
3: Как быстро пролетел эфир. Приходите к нам еще.
2: Спасибо.
1: Невский, 8 сентября. Спасибо огромное, Брэндон Стоун. Спасибо огромное, Нина Шацкая. Спасибо за прекрасную песню «Стамбул». Ну, а мы прощаемся до завтра. С вами были Марина.
4: Приглашайте завтра нас тоже.
1: Пока.

0: речи.
1: Реклама. Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: сон.
1: 11 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Проект газопровода «Сила Сибири-2» продолжит развитие под названием «Сила Байкала». Об этом сообщил министр энергетики Сергей Цивилев. Он уточнил, что новое название проекту дал президент России Владимир Путин. Новый газопровод даст возможность соединить Россию с Китаем через Монголию и обеспечивать перекачку до 50 миллиардов кубометров газа в год. В этом случае проект станет самым крупным в мире. В то же время министр подчеркнул, что президент поставил задачу. Прежде всего должны удовлетворяться потребности нашей страны. Объем производства красной икры исключает возможность ее дефицита в стране. Об этом рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. По его словам, даже в нынешней не очень хорошей ситуации с выловом лосося объем икры примерно в 5-6 раз выше, чем тот, что производился в путины 70-х и 80-х годов. И примерно в 1,5 раза больше, чем в самые лучшие периоды этого этапа. Это вполне достаточный объем производства для товара не первой необходимости, подчеркнул промышленник. Стоматолог, курьер и повар – самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров, сообщает РИА Новости. В Екатеринбурге стоматологу-терапевту обещают от 200 до 300 тысяч рублей. В Москве ищут курьера на зарплату более 250 тысяч. Повара со ставкой более 200 тысяч ищут в Магаданской области. А в Петербурге пенсионерам предлагают стать актерами массовки с зарплатой до 200 тысяч рублей. Опыт участия в съемках не требуется, выплаты производятся ежедневно, утверждается в вакансии. Минувшая ночь в Москве стала одной из самых теплых за всю метеоисторию, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Температура воздуха составила 16,5 градусов. Причиной этого стал теплый сектор Атлантического циклона. Абсолютный рекорд температуры для этого дня был зафиксирован 21 год назад. Тогда температура превысила отметку в 17 градусов. А по данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19. Ожидается плюс 20. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».

Абсолютно все равно, когда идет дождь, снег или палящий зной, а мы влюблены, и наша зазноба вот она в окошко сейчас выглянет. А когда у нее играет шансон, она точно знает, что мы человек большой, душевной силы и тонкой духовной организации. Денис Денисов, микрофон. Всем желаю здравствуйте.

0: Шансон. Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Ты охотник? Ты рыбак? Приглашаем в Лигу. Премьера. Национальная лига охоты и рыбалки. Сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Любая песня, любое наше действие — это все про любовь. Ну, вот Александр Розенбаум в скором времени про червончики споет кто-то, про женщин, естественно, кто-то — это Стас Михайлов, и Иван Кучин также, а Виль Токарев про рыбалочку, Андрей Косинский про комфорт и диванчик плюш и шансон. Музыки много, вы знаете, и мы вас удивляем и балуем. Шансон один.
1: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
2: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
3: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
2: С 12 сентября в Самарском цирке.
3: 0+.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Пятый канал представляет Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера в субботу в 11:45 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
7: А попросят в долг, я займу.

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. В последнее время ситуация с бензином такова, что просто заправиться – это уже счастье. А стоимость топлива отходит на второй план. Но все же цена всегда важна. Росстат подвел итоги изменения стоимости бензина с января по июль. Рост составил 15,3%. Наибольшее увеличение цены зафиксировано как раз в июле. Оно составило 6,5%. Сильнее всего подорожал дизель. А меньше всего прибавили в цене марки с октановым числом от 98 и выше. Самым ходовым топливом по-прежнему является 95-й. И его средняя стоимость по стране на конец июля составила 77 рублей 14 копеек. Но еще раз оговорюсь, что это средняя цифра по больнице. Есть регионы, где заправки умудряются взвинчивать ценник и до 210 рублей. Вряд ли в такой ситуации можно что-то посоветовать, кроме более внимательного отношения к расходу, который существенно вырастает при агрессивной и очень быстрой езде. Я бы рекомендовал двигаться с разрешенными скоростями и чаще использовать инерцию автомобиля. Это самая дорогостоящая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Все знают про байки охотничьи, но рыбацкие. Их не только знают, но и пересказывают. Чего стоит только рыба? Во! И это только глаз. Настроение всегда должно быть прекрасным. А если оно не такое? Нет, оно все равно прекрасное. Вы ведь в нашей компании.
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мать моя женщина! Это что за Овечкин? К нам в деревню пожаловал!
4: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
3: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
4: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят!
3: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
4: Только бибидастер с собой захватить.
1: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Билек, 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург

Блуждание по лабиринтам любви – это нелегкий труд. А как? Как без музыки это все делать? Правильно, только в компании «Радио Шансон». И мы гордимся тем, что мы в одной компании.

0: Реклама.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Час дня в Самаре с новостями в студии Любовь Климова. Здравствуйте. Во вторник, 1 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев посетил Самарский лицей «Созвездие» номер 131. Глава региона поприветствовал учеников и учителей на торжественной линейке в честь Дня знаний, а также оценил качество выполненного капремонта. Работы были проведены в этом году в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Уже в следующем году лицей «Созвездие» отметит 40-летие. Долгие годы образовательное учреждение показывает лучшие результаты по многим направлениям. Именно поэтому ему присвоен знак качества. 1 сентября губернатор Вячеслав Федорищев посетил Самарский медицинский колледж имени Ляпиной, одно из старейших учебных заведений региона. В День знаний глава региона поприветствовал студентов и преподавателей, отметив высокие позиции колледжа в системе среднего профессионального образования. Как отметил руководитель области, благодаря участию региона в федеральном проекте «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», реализуемого по инициативе президента Владимира Путина, в колледже создан современный кластер среднего профессионального образования, клиническая и профилактическая медицина, инфраструктура и пространство которого воссоздают реальную среду медицинских учреждений. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии Самарского государственного медицинского университета, посвященному Дню знаний. Глава региона поблагодарил председателя Самарской губернской думы, академика РАН Геннадия Котельникова и ректора Самарского государственного медицинского университета Александра Колсанова за вклад в развитие медицинского образования и медицины в регионе. В этом году в СамГМУ будет обучаться около 9 тысяч студентов из 46 регионов России и 39 стран мира. А в том числе почти 3000 человек впервые начнут обучение на всех уровнях подготовки. А всего в вузах Самарской области обучаются свыше 100 тысяч человек, в том числе около 30 тысяч первокурсников. К этому часу все. Хорошего дня. Любовь Климова, радио «Шансон».
1: Яндекс погоды. Температура достигла дневного максимума в 21 градус. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».

0: французском ресторане.
1: Водка русская в стакане.
0: И в кармане много мани.
1: Мани, мани, мани.
0: Только в

Музыка и песни, они же не требуют перевода. И на каком бы языке ни исполнялся шансон, да-да-да, это всегда душевность и всегда какие-то эмоции, переживания, истории, в общем, все, как мы любим. А вот мы, знаете ли, вам не просто споем, а расскажем о том, что уже скоро, с 24 по 30 октября, в Турции, на территории отеля «Титаник Гольф Делюкс» в Белеке. Ой, что будет, бархатный шансон будет. И там Евгений Григорьевич Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, которого сейчас мы услышим, Султан Лагучев и другие звезды шансона будут для лиц старше 18 лет. Информация.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Судя по рассказам и по личной дегустации, ах, какой сладкой была малина урожая 2026-го. Потирая руки, жду, собственно, наступления года следующего, чтобы вновь ее дегустировать. А пока будем довольствоваться замороженной, как минимум, хорошей музыкой на радио «Шансон» и воспоминаниями.

0: Реклама.
1: Укротитель тигров. Карлос Брешани. Морские львы.
2: С 12 сентября в Самарском цирке.
1: 0+.
3: Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре в Доме офицеров «Шансон Парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов. Владимир Черняков и Ева Амурова. Рада Рай и Руслан Швыдченко. Экс-солист Бутырки Михаил Борисов и Александр Грауль. «Шансон Парад». Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: По глупости мог кто-то пропустить момент приобрести билет в Шуфутино в день на концерт «Маэстро» в Кремле. Да, это печально. Продажи остановились уже очень давно, разлетелись буквально как горячие пирожки. Но Михаил Захарович не просто так общепризнанный мэтр и звезда масштаба галактического. Календарь, когда мы перевернем, 4-го, то бишь сентября, там же, в Кремлевском дворце, будет возможность насладиться его выступлением. Золотые хиты, вы, настроение и, конечно, что-то особенное и уникальное. Прямо сейчас услышим новую музыкальную работу маэстро «Случайность». Информация для лиц старше 12 лет. Скорее за билетами.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется гореть.

0: сон, реклама.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Весар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Весар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвесар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
5: Радио «Шансон» представляет.
6: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
7: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Я за соломинку держусь. Я верю, что сюда еще вернусь.

те, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья, и ничего забыть нельзя. Проходят дни,

корабли ушли они. Веселый, грустный, тот, кто смел. Все сгинули в потоке дел. И исчезли крепкие дворы. Игры не стало, царь горы. Старые кафе, верные друзья. И ничего забыть нельзя. Проходят дни, проходят дни.

ребята, ничего нельзя вернуться. Но если, если вдруг стал труден путь, ты место, место встречи нам назначь.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

по кромке этих дней. Я проживу без этой суеты, но как прожить без нежности твоей? Бокал вина, зеленое сукно, табачный дым в компании друзей. Я проживу без этого всего, но как прожить без нежности?

Без нежности, ну, никак не прожить мужчине. Что бы мы ни пытались рассказывать, все равно в руках ненаглядной и любимой мы становимся очень-очень податливыми и счастливыми. А зачем себе в этом отказывать? Да еще и когда в компании радио «Шансон», ну, это вообще счастье-радость.

0: Реклама.
1: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
2: «Максидом».
3: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск. Самара».
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: здравствуй.
1: Привет.
2: Городские встречи с Ириной Сотниковой и Романом Шаховым. По вторникам, средам и четвергам в 17:00 на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

В Москве 13 часов. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Свыше 2,5 миллионов россиян уже подали заявление для участия в дистанционном электронном голосовании. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Также продолжается подача заявлений для голосования по месту нахождения, так называемый мобильный избиратель. И на текущий момент число заявлений уже приближается к миллиону. При этом все 10 политических партий, принимающих участие в выборах в Госдуму, опубликовали свои предвыборные программы в установленный срок, и они доступны к ознакомлению. Малый и средний бизнес открыл почти 2 миллиона вакансий за полгода. Такие данные публикует РБК. Несмотря на общее охлаждение рынка труда, в этих сегментах сохраняется кадровая активность. С начала года компании малого бизнеса разместили почти 1 000 000 предложений о найме. Микробизнес также нарастил спрос на работников. Больше всего людей требуется в строительство, недвижимость, информационные технологии, торговлю, ресторанный бизнес, медицину и фармацевтику. Рождение первого ребенка в 30 лет стало нормой в России, сообщила президент Союза педиатров Лейла Намазова-Баранова. Она добавила, что современные россиянки, планирующие беременность, гораздо больше, чем раньше, заботятся о своем здоровье и соблюдают все рекомендации врачей. Раньше считалось, что возраст для рождения первого ребенка должен быть от 20 до 25 лет. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 75 копеек. Евро стоит 100 рублей 60 копеек, юань 12,90. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве 21 градус тепла. Осадков синоптики не ожидают. Виталий Байкалов, служба информации радио «Шансон». Оставайтесь на хорошем радио.

0: Каждое слово этой песни Геннадия Селезнёва и группы «Рождество» вписано золотыми буквами в антологию шансона. Ну, миллиардные прослушивания, без преувеличения, миллиардные. Да, ну и понятно, это же не просто песня, это нерв. Денис Денисов у микрофона. Вы на волнах душевного, и вот мы уже в новом музыкальном часе. Продолжаем наше уверенное движение.
1: В ресторан, в самый лучший ресторан пригласил.

0: Реклама.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина. Артур Пирожков. Любовь Успенская. Эй-Йола. Ильяна. Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

словно невзначай дрогнули твои губы. Где они сейчас, радости былых лет? Что-то говорить, что-то обещать глупо. Времени уже нет.

легкий поцелуй стынет на губах горько. Несколько минут я смотрю тебе вслед. Можно все забыть, можно все вернуть.

0: Илюшка, нет.
1: Ну, буквально несколько минут к дневной лирике. Владислав Медяник, этой песни «Самолет», натолкнул меня на мысль, а ведь мудрость и взросление — это осознание того, что один глубокий разговор и извинения могут исправить очень многие. Но некоторые люди достигают только годы. Надеюсь, это не про вас и не про ваше окружение.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
2: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
1: С 12 сентября в Самарском цирке.
2: 0+.
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Сотрудники банков, ФСБ, полиция, прокуратура, инопланетяне и рыцари-джедаи. Кто только не звонит нашим гражданам с призывом немедленно спасти деньги от взлома, сделать перевод или помочь близкому человеку, оказавшемуся в беде. На самом деле все просто. Настоящие сотрудники госорганов не звонят, чтобы провести операции с банковским счетом. Не продолжайте разговор, не переходите по ссылкам, не сообщайте свои данные.
5: Пятый канал представляет Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера в субботу в 11:45 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Подмосковная рыжая львица очень тонко заметила, что тяжело было Петру Первому. Хочешь закончить университет? А вот их нет. Съездить бы в Санкт-Петербург развеяться. А Питера тоже не было. Вот в этой точке мы движемся дальше. Не из Майданов, Татьяна Буланова. Москва, Санкт-Петербург. Улыбнулись? Вот и славно.

0: Когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Ты охотник? Ты рыбак? Приглашаем в Лигу. Премьера. Национальная лига охоты и рыбалки. Сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 52 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Тормошки под окошком спарю про любовь.
1: Радио Шансон. Песни, которые есть только

Мы все прекрасно знаем, ну знаем же, что ревность отравляет и так далее, и так далее. А как с ней бороться? Вот тоже знаем. Да кто бы заставил применить. Поэтому окунемся в озеро любви спокойненько. В компании Тамара Кутидзе, радио «Шансон». И будем любить.

0: Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Два часа дня в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Отечественные лекарства должны своевременно поступать во все регионы страны, включая самые удаленные территории. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на рабочей встрече с руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой. Она сообщила, что качество контролируют 13 лабораторий. Проверки проводятся как в аптеках, так и в медучреждениях. За 6 лет работы системы маркировки количество недоброкачественных препаратов на рынке существенно сократилось. При выявлении нарушений такие лекарства не допускаются к продаже или использованию в стационарах. Также глава ведомства добавила, что Росздравнадзор заблокировал более 130 тысяч недобросовестных онлайн-ресурсов по продаже медикаментов. Избиратели, записавшиеся на дистанционное электронное голосование, но не сумевшие им воспользоваться, смогут проголосовать на любом избирательном участке в пределах своего региона. Об этом заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Досрочное голосование на выборах началось в 12 регионах России 28 августа. Избиратели могут проголосовать в помещениях для голосования, на дому, а также на придомовых территориях и территориях общего пользования. Также предусмотрено досрочное голосование групп избирателей в населенных пунктах, где нет подходящих помещений и затруднено транспортное сообщение. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на сегодня 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань стоит 12,90. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Но это же гимн всех Наталей, Наташенек, да и вообще просто даже те, кто обладает другим прекрасным и роскошным именем. Эту песню тоже очень любит Григорий Лепс. В начале нового музыкального часа Денис, все так же. С вами Александр Розенбаум, вам известен, и он будет прямо через несколько мгновений. И Михаил Захарович, и Валерий Курас, Иван Кучин, Анатолий Полотно, Федь Карманов. Это планы музыкальные наши на эту половину часа. Дальше больше.

0: хочется.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

мной, плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. Больше слов не говори, я понял все, прости. Прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня.

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

Ну что, не песня, то песня. Настроение наверняка у нас прекрасное, потому что близится время программы по заявкам, и мы готовы уже их принимать, аккумулировать и готовиться к ретрансляции. Нужно же понимать, чем наполним час предстоящий. В общем, действуйте, не забывайте подписываться. Это очень важно.

0: Реклама.
1: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8 917 967 66 65. Компания «Обелиск» Самара.
2: Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре в Доме офицеров «Шансон Парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов. Владимир Черняков и Ева Амурова. Ада Рай и Руслан Швыдченко. Экс-солист Бутырки Михаил Борисов и Александр Грауль. Шансон Парад. Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.
3: Когда?

час отрезвления наступил. На что монеты разменял, чего нашел, что потерял, где победил, где уступил. Но есть вопрос, и сложен он.

знает любви. Я тебя понимаю, я тебя обнимаю. Мы ведь люди простые, много ли нужно ли нам? Лишь любви, да свободы, да хорошей

0: Виктор Королёв, о чем?
1: Правильно, о любви. Иной раз, потеряв, действительно прям плачем, переживаем. Ну, а что? Это момент понимания, что в нашей жизни действительно ценно. Сгладим это все. Нужной песней на волнах радио «Шансон».

0: реклама.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 52 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Максим Апрель и Светлана Тернова, «Мимозы», только что в нашем эфире появились. Ну, а мы уверенно идем вперед. Потому что только так. Только так. Как секундная стрелка. Угу.

0: Реклама.
1: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
2: «Максидом».
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов. Премьера
4: с 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
6: Посмотри в окно.

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажи. Они тебя так ждали, платье подбирали с той весны.

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

0: 3 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Летние плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах перенесены на более поздние сроки. Как заявил вице-премьер Александр Новак, это сделано для обеспечения максимального выпуска топлива и его поставок на внутренний рынок. Как пишет портал «Москва-24», ранее Владимир Путин заявил, что в ночь на 1 сентября Москву и Санкт-Петербург пыталось атаковать большое количество БПЛА. Их целью были 3 нефтеперерабатывающих завода. Президент подчеркнул, что в стране осталось отремонтировать 10% поврежденных НПЗ и добавил, что их уровень защиты уже совсем другой. Все биологически активные добавки можно проверить с помощью честного знака, как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. В нашей стране все БАДы маркируются маркой честного знака. Это легкий и быстрый способ проверить легитимность препарата. Попова добавила, что информация о госрегистрации является обязательной составляющей самого препарата и его упаковки. Если на этикетке или на самом флакончике ее нет, этот препарат не может находиться в свободной продаже ни на маркетплейсах, ни в каких-то других каналах сбыта. ИИ «Нишевый» и «Колобок» вошли в топ-40 претендентов на звание «Слово года». Как пишет РИА Новости, «Слово года» в текущем году выбирают в рамках концепции «География языка». Целью проекта стало найти слова, объединяющие страну и являющимися маркерами идентичности регионов. Поиск такого слова стартовал 20 августа во всех регионах страны. В финал прошли 40 слов, среди которых оказались как слова из актуальной новостной повестки, белые списки, блокировка БПЛА, Валберес, так и слова, ставшие популярными в интернете, например, «секс-севен» или «газ» в значении действия, а также завирусившиеся в сети «пухосос». В завершении выпуска информации о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань стоит 12,90. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» – программа по вашим заявкам только для вас.
2: Вы заявляете официально через буковки на номер 909-955-1030. Я же Денис Денисов их ретранслирую с превеликим удовольствием. Но перед тем, как я перейду к тому, чтобы коснуться сообщений и музыку вами заказанную в эфир, вспомним. Вспомним сейчас год 1972. Почему, спросите вы? Да потому что именно с этого дня хоккей уже никогда не был прежним. Победой сборной СССР. Суперсессия игр СССР-Канада. Вау! Это бенефис же Валерия Харламова. В общем, почитайте, посмотрите. Это действительно что-то с чем-то. Поздравляем патрульно-постовую службу всех причастных МВД РФ. И если вы талантливый человек, а вы талантливый, тоже вас поздравляем. Ну и день Российской гвардии. Ну, это важно, это важно. А теперь переходим к персоналиям, потому что уже имеются, да какие трогательные сообщения. Любимая моя Альгуня, пишет Вадим, счастлив, что ты у меня есть, что ты самая роскошная и прекрасная жена на свете, влюбляюсь в тебя каждый день, все больше и больше. Ты мое счастье, спасибо тебе. Здорово, здорово! Вячеслав Быков уже, вот он, в эфире песни только для вас. А наш слушатель из Новосибирска поздравляет Ксению Никифорову. У нее день рождения. Тебе здоровья сибирского и стихотворение для тебя. И вот 2 сентября. Встает прекрасная заря, река широкая течет, и Ксюша радостно поет. Постучался в дом. В день рождения пришла радость и веселье. Хм, хорошо. «Золотое кольцо», Антон Зацепин, «Широка река», через несколько мгновений.

0: Хорошо-то как в компании «Радио Шансон» в час, когда вы управляете музыкальным эфиром. И приветы, и поздравления, и пожелания. И все это, ну красота. Но времени мало. Быстро пролетает. Так что действуйте. 909-955-1030. Шансончик хочу передать привет своей любимой коллеге Зое Владимировне от Манюни. Каждый день без нее на работе тоска. В отпуске, что ли? А вы завидуете? Это я шучу. Конечно, скучаете. Все понятно. Денис, большой привет всем слушателям и вам, от строителей из Донецка. Музыка душевная, шансон за поддержку стиля и настроения. Вам огромное спасибо. Поставьте, пожалуйста, Александра Яковлевича Розенбаума «Утиная охота». Да, пожалуйста, уже в эфире.
1: Славнейш

не прощайтесь. Говорю я вам вот уже много-много лет. До скорой встречи. Все вернется, друзья мои, все вернется. А вернется, значит, будем

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Укротитель тигров, Карлос Бришани, Морские львы.
2: С 12 сентября в Самарском цирке.
1: 0+.
3: Пятый канал представляет: Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера в субботу в 11:45 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Что же я, Денис Денисов, приготовил для вас в ближайшее время? Поздравления! 909-955-1030. Добрый день, Шансон. Сегодня отмечает день рождения замечательная Елена Владимировна Крючкова. От всей души поздравляю ее с этим днем. Всего самого доброго и желаю счастья, здоровья, исполнения желаний. И пусть ее окружают только хорошие люди. Валентина из Подольска. Наверняка они таковыми и являются. А иначе зачем это все? С днем рождения, от Ирины Аллегровой. Всех именинников в том числе.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь.

быть может, снегом

Уже середина часа осталась позади, господа хорошие, нужно поторопиться, отправить сообщение, иначе я не узнаю, что, какое событие в вашей жизни произошло, с чем поздравлять, кому привет передавать. 909-955-1030. Шансончик, сегодня день рождения, отмечает замечательная, прекрасная Елена Владимировна Крючкова. Поздравляем ее, всего самого замечательного, так, поздравили. Шансон, поздравления от тетушек Марины, Анны и мамы Лены для нашего замечательного Русланчика. Ему 18 сегодня. Поздравляем тебя. Успехов во всех делах, исполнении желаний, успешной учебы, легкости во взрослой жизни. Здоровья береги, а желания выполняй и исполняй. Ой, хорошо. У тренера нашего по кикбоксингу, пишут воспитанники, у Леонида Ершова, события. Так, в Челябинск отправляем поздравления. Родился сын. Ура, ура, ура, ура. Поздравляем. Так, Анатолий Платон, Федя Карманов, поцелуй меня, удачи. Уже заряжены, только для вас. А вот сейчас трогательные сообщения. Привет мужу моему, Виталию Новожилову. Вот Надежда, милый. Так тебя сильно люблю, как никто и никогда. Ты мое счастье. Спасибо тебе, свет мой в оконце. Коллектив бухгалтерии Ступина передает привет любимой коллеге Мариночке. Желаем ей хорошего настроения. Очень просим, очень-очень-очень просим Тамара Кутидзе и Игоря Араскова увидеть Париж. Хорошо? Все будет. Все только для вас.

Шансончик. Успею, пишет нам Анжела из Нижнего Новгорода. Поздравьте, пожалуйста, семью Голубевых. У них доченька родилась. Максим Симонова с рождением внучки от души. Пусть растет здоровенькой, умной, доброй девчушечкой. Ну что, новый ценитель шансона точно появится, но только чуть попозже, как повзрослеет. А пока все только для вас. Пишите. 909-955-1030. Это важно, это нужно. И не затягивайте. А то, когда попрощаюсь, начинают сыпаться, а я

0: Париж и жить.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера
3: с 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошных

0: Сказочный пляж на Средиземном море. И если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
1: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Только для...
4: 15:41, время московское, у нас чуть-чуть времечко, 909, 955-103-0, заветная комбинация цифр, которую набираете вы в адресной строке, а дальше сообщение ваше, содержательное, главное, укажите, от кого, собственно, вы, оно и кому адресовано, а то на деревню дедушки от непонятной бабушки не вариант. Не обижайтесь, не обессудьте. Просто предупредил, чтобы вы знали. А шансончик, ой, да что ж такое, как же приятно-то, а? Прям романтика сегодня, будто весна в самом разгаре. Светлана Кубанцева, Лешеньке любимый, привет передает. Самое главное, чтобы в этой непростой жизни мы были вместе, рядом. Тогда ничего не страшно. Да, и желание воплощать в жизнь вместе. Вот, соглашусь с вами, Светлана. Всех благ влюбленным. А если взаимно любите... А что, если? Обязательно взаимно. Вот чтобы было роскошно все. Михаил Бублик, «Лети, лепесток», только для вас.

0: Эта песня в исполнении Ирины Круг вызывает желание непреодолимое. Помечтать, вот серьезно, как будто вот отпускаешься по волнам этой мелодии, и все, и как будто паришь куда-то. О,
1: здорово.
0: Это называется магия шансона, господа хорошие. Да, у нас программа по заявкам близится к своему логическому завершению. И финальное, собственно, послание от нашего слушателя Романа из поселка Зимовники. Голубка моя, Леночка, жена любимая, спасибо тебе за то, что ты есть в моей жизни. Привет. Все у нас будет супер. Я стараюсь.
1: Да, ну, слушайте, ну я говорю, 2 сентября это прямо-таки, что 2 марта. Или первая декада. Прям в одном дне.
0: Всем такого же прекрасного настроения. Романтического. Чтобы вам отвечали взаимностью на каждое ваше действие. Я Денис Денисов. Откланиваюсь. Завтра услышимся. Ну а пока. Пока-пока. И Владимир Ждамиров.

16 часов в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Депутаты ЛДПР начали собирать жалобы россиян на работу управляющих компаний. В дальнейшем в Генпрокуратуру направят заявление с требованием провести проверки и принять меры в отношении недобросовестных организаций. Об этом заявил председатель партии Леонид Слуцкий. Он пояснил, что жители всех регионов могут сообщать о завышенных начислениях за ЖКУ, нецелевом расходовании средств, собственников фиктивных работах, сокрытии отчетности, отсутствии текущего и капитального ремонта. Особое внимание парламентарии уделят случаям, когда деньги на содержание и ремонт дома были собраны, но заявленные работы так и не провели. Слуцкий отметил, что люди могут обращаться в соцсети партии или в отделение ЛДПР, которые есть в каждом регионе. По данным социсследований, 6 из 10 россиян не готовы оценить качество услуг ЖКХ выше, чем на тройку. Неудовлетворительная работа управляющих компаний входит в пятерку главных проблем коммунального хозяйства. Введение внешнего управления на объектах транспортной инфраструктуры России сейчас не требуется. Как заявил министр транспорта Андрей Никитин, порты, аэропорты и железная дорога активно работают по защите критической инфраструктуры в рамках задач, поставленных президентом. Каких-то сбоев, чтобы требовалась какая-то дополнительная работа, нет. Глава Минтранса также подчеркнул, что в России нет дефицита авиатоплива благодаря совместной работе с Минэнерго и четкой координации. По его словам, самолеты летали и летают по расписанию. Тем временем, наступившей осенью прямые рейсы из России будут доступны в 42 страны. Без пересадок можно долететь в Абхазию, Азербайджан, Армению, Грузию, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию. Прямое авиасообщение действует со всеми 5 государствами Центральной Азии – Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном. В Южной Азии доступны перелеты в 6 стран, в Восточной Азии – 4 направления. Кроме того, для россиян открыты 7 африканских направлений. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Ну, как говорится, все, что не делается, поэтому не переживаем по поводу случившегося. Ждем неожиданного хорошего поворота событий. Перевернули страницу нового музыкального часа Елена Ваенга и Михаил Бублик. Продолжит Любовь Успенская. Немного окунемся в воспоминания. Все-таки осень наступила, уже 2 сентября на календаре. Время теплых напитков, имя теплых напитков, искренних чувств и горького шоколада. Меня зовут Ирина Сотникова. Всем здравствуйте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-900, 8-495-925-33-17.

0: ведь работала, дым в голове, а варанье спалила, любила.
1: Но уж как мы с вами любим радио «Шансон», и прекрасно, что теперь можно оставаться в компании любимых исполнителей в любом месте, в любое время, заниматься своими делами, просто подключив радио «Шансон» в приложение «Яндекс.Радио». Сделать это на самом деле очень просто. Если вам уже исполнилось 18 лет, включайте радио «Шансон» в приложение «Яндекс.Радио» и оставайтесь на любимой волне круглосуточно. Эфир продолжает Григорий Лепс.

0: улыбнешься осторожно.
1: Реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре в Доме офицеров «Шансон Парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов. Владимир Черняков и Ева Амурова. Рада Рай и Руслан Швыдченко. Экс-солист Бутырки Михаил Борисов и Александр Граули. «Шансон Парад». Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Мы с вами уже привыкли к тому, что китайские автомобили очень быстро обновляются. Не успеваешь привыкнуть к одному, как появляется рестайлинг. Бодрый темп решили перенять и в южнокорейском Hyundai. Будто в их офисе утро начинается не с кофе, а с чистого адреналина. В компании пообещали к 2030 году выпустить больше 100 новых и обновленных моделей. Уже в ближайшие 8 месяцев ожидается большое количество премьер. Среди них гибридный Santa Fe с запасом хода под 1000 километров, новый, пока не названный, глобальный компактный кроссовер, крупный электрический вседорожник и пара электрофургонов. Европа получит 5 электрических кроссоверов, Индия свой электрокар с автопилотом второго уровня, Китай Ioniq 5 и 3 модели с автопилотом третьего уровня. Премиальная марка Genesis тоже не сидит сложа руки. GV90, GV80 гибрид с запасом хода больше 1000 километров и выход на новые рынки 40 стран. Если хоть половина запланированного дойдет до конвейера, конкурентам придется серьезно понервничать. Это самая глобальная автоновость дня. С вами Дави на газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

нас, дружков, не разлей вода. А потом и разошлись, каждый кто куда. Кто в артисты, кто в менты, ну а кто братва. Все труднее находить нам общие.

мальчишки с московских дворов. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя, три мальчишки с московских дворов. Разметало, развело кунцевских ребят. Друг на друга мы глядим с разных баррикад. До друзей всего-то час лету и ходьбы. Они сходятся в одну

солнце без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но людей счастливых я лично не встречал. Каждый думает, что он масть не угадал. Было трое нас дружков, не разлей вода. А потом мы разошлись, каждый кто куда. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов.

Будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
3: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте «Арсил Артро». Позвоните сегодня и при заказе вы сможете получить «Арсил Артро» в подарок. Звоните *125. Звонки по России бесплатные. В составе «Арсил Артро» ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артро – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Арсил Артро в подарок. Звоните 1-2-5. Звонки по России бесплатные. 1-2-5.

0: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Ты охотник? Ты рыбак? Приглашаем в Лигу. Премьера. Национальная лига охоты и рыбалки. Сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
2: Мать моя женщина, это что за Овечкин кам в деревню пожаловал?
3: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
2: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
3: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
2: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
3: Только пипедастр с собой захватить.
1: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

потухи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «Моя».

0: памятью растерзанный утес.
1: Следующая встреча в эфире «Шансона» будет явно не случайностью. Договорились мы с Романом Шаховым встречаться по вторникам, средам и четвергам с вами в нашем вечернем шоу «Городские встречи», чтобы обсуждать различные темы, зачитывать ваши жизненные истории по теме, ну и, возможно, где-то даже делиться опытом. Стартуем уже в следующем часе в 17:00 по Москве. Обязательно присоединяйтесь. Ну а сейчас группа «Сентябрь» продолжит эфир «Шансона».

0: Реклама.
1: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
2: «Максидом».
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
5: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

0: секрет. Друг другу в душу вошли, обратно выхода нет.
1: Радио «Шансон».

0: Самсун.
1: 5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России вступили в силу новые правила техосмотра. Их утвердило правительство с целью борьбы с фиктивными диагностическими картами, которые оформляются без фактического осмотра автомобиля. ГИБДД получила право отключать операторов от единой автоматизированной инфосистемы техосмотра самостоятельно. Ограничены передвижные пункты техосмотра. Их разрешено использовать исключительно в регионах, где не обеспечена достаточная плотность стационарных точек. Расширено основание для аннулирования диагностических карт. Как пишет Росбалт, для обычных водителей, которые используют машину для личных поездок, обязательный техосмотр отменен еще в 2021 году. Это правило не меняется. Каждый третий россиянин оплачивает покупки через QR-код. Как говорится в исследовании, на которое ссылается РИА Новости, среди тех, кто не использует этот способ, 29% не видят в нем преимуществ, а еще четверть не привыкли к нему. Около 24% не хотят доставать телефон и открывать банковское приложение, а примерно 22% считают оплату по QR-коду более медленной, чем картой. Несмотря на распространение новых платежных сервисов, наиболее привычными для покупателей остаются банковские карты и наличные. Россия и другие страны северного полушария встретят астрономическую осень 23 сентября, в день осеннего равноденствия. Как сообщили в пресс-службе Московского планетария, 23 сентября в 3 часа 5 минут по московскому времени Солнце пересечет экватор и перейдет из северного небесного полушария в южное. После этого ночь в северном полушарии становится длиннее дня, наступает астрономическая осень. В южном полушарии ночи становятся короче, там наступает астрономическая весна. В сентябре продолжительность светового дня на широте Москвы будет заметно сокращаться. В начале месяца день продлится около 13 часов 52 минут. К концу сентября продолжительность уменьшится до 11 часов 40 минут. Доллар на сегодня 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань стоит 12,90. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Романтикам и меломанам мы шлем большой привет. 17.06 в Москве. Здравствуйте, дорогие друзья. Это городские встречи в эфирной студии. Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши. Всем, кто к нам присоединился в наших городских встречах, мы вам шлем пламенный привет. Мы очень рады, что вы с нами.
0: Кроме замечательной, красивой жанровой музыки, у нас есть еще и новости, которые отражают нашу действительность.
1: Это ж какие такие новости?
0: Выездной турпоток в 2026 году вырастет всего на 4,5%.
1: Ожидалось больше, видимо.
0: Но вероятно. Да. Смотри, темпы роста могут замедлиться с 15,5% до 4,5% за счет ближневосточного кризиса и общего охлаждения экономики.
1: Все, перестали люди, да, летать.
0: Ну, вероятно. Суммарно за рубеж отправятся 14 миллионов туристов из России. Это на 4 миллиона меньше, чем в 2019 году. Вот такие данные пришли.
1: Да уж.
0: И есть еще другие данные. С ними тоже вас будем знакомить, друзья. Но спрашиваем вас вот о чем. Как вы провели лето 2026?
1: Да уж. Ну, рассказывайте. Рассказывайте, куда летали-то вы. Ближнее зарубежье, дальнее зарубежье. На чем, опять же, самолеты, автобусы, поезда. Нам все интересно. Все будем брать на заметку. Номер у нас единый, плюс 7909-955-1030. Отправляйте нам смс-сообщение. Кому удобнее, пишите в мессенджер Макс. Работают также все доступные мессенджеры Радио Шансон.
0: Ну а прямо сейчас песня, которая даже дома на диване сделает праздник.
1: Действительно, Стас Михайлов.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
2: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: спасибо. Мэтром Анатолий Полотной, Федя Карманов только что в эфире радио «Шансон». Дорогие друзья, городские встречи продолжаются. Сегодня радиосочинение. Как вы провели это лето, лето 2026? Что для вас является также самым восстанавливающим видом отдыха? Кому-то любимая дача, ну а кому-то море подавай.
1: Поездки, никак. Просто путешествие, может быть, да? Вот у нас есть очень короткое сочинение на тему, как я провел лето. Написал нам Виталий. На авто Саратов-Дивноморское. 2 недели море, солнце. Это прекрасно. Мы вот вспомнили, что это где-то недалеко от Геленджика. Тоже помню, я туда как-то заворачивала, проезжала хорошо там. Правда, места очень красивые. А есть у нас еще сообщение от Натальи. Желаю вам прекрасного эфира, спасибо большое. Ну, а что касается отпуска или просто отдыха, у меня этого уже давно не было, с 2010 года, увы. Причин несколько. Но я не унываю, уверена, что еще могу отправиться куда-нибудь. Пока радуюсь за своих друзей и знакомых, пусть отдохнут и за меня. Ну что же так, Наталья, ну как это за вас? Почему кто-то за вас еще должен отдыхать? Вот ничего себе еще
0: наградили. Не ленитесь, отдыхайте сами за себя.
1: Да, нечего, давайте как там подсоберитесь и вперед. Все-таки отдых — это важно, это нужно. Хотя бы в соседний город можно съездить. Просто посмотри, что там находится. Один денечек в чужом городе. Сергей Завьялов.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
2: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
1: С 12 сентября в Самарском цирке.
2: 0+.
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Катя Огонек только что в эфире «Шансона». Дождались мы, друзья, ваших посланий, ваших сочинений по нашей актуальной нынче теме. Спасибо, что пишете, и сообщения не забывайте подписывать.
1: Да, подписали. Валентин нам пишет: «Здравствуйте, дорогие ведущие. Для нас отдых — это путешествие. Первую часть отпуска в июле на машине проехали из Тулы через Москву до Казани, Челябинска, Екатеринбурга, в Перми и обратно. Ну а вторую часть отпуска в августе летали на Сахалин, искупались в Охотском и Японском морях. У меня уже слюна прям. Полазили по горам, впечатлений моря. Ну или моря, можно сказать. Впечатлений я очень вас понимаю, потому что я сама обожаю путешествовать. И до Сахалина все еще никак не доберусь. Mm-hmm. А так хочется.
0: Ну, я тебе этого пожелал.
1: А ты хочешь попасть на Сахалин?
0: Ну, интересно, да, потому
1: конечно,
0: что это немножко другая планета совсем.
1: Вообще совершенно другое.
0: Наталья, на связи, мои любимые. Думаю, что в новогодние праздники у меня непременно получится отдохнуть. Но, скорее всего, там будет праздник живота. Готовить я люблю, а в Новый год особенно.
1: А вот, кстати, в Казани можно провести очень хорошо праздник живота, вот этот самый. Если вы хотите, там столько разных всяких угощений есть, специфических. Так что, пожалуйста. Так, есть еще у нас сообщение от кого? От Ирины. Так, добрый вечер, любимое радио. В этом году не получилось в отпуск съездить на море. Езжу в Крым, поселок Орджоникидзе. В этом году должна быть моя 10-я юбилейная поездка. Очень расстроилась. Думала, все, отпуск будет безрадостный. Но от профсоюза мне предложили путевку в санаторий юбилейный. Это совсем рядом с домом. Свердловская область. Ехала с опаской. Как там все будет? Впервые в таком заведении. Но все было отлично. Попалась хорошая соседка Таня, психолог из Екатеринбурга. Ну, еще бы, конечно. Мы с ней как будто всю жизнь знакомы были. Было лечение, вкусно кормили, развлекали каждый день. Мне очень понравилось. Познакомилась со многими прекрасными людьми. И до сих пор с теплотой вспоминаю все посиделки в беседке. Пишите и вы, как провели это лето. Ну а мы пока слушаем Владимира Ждамирова.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

становится врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: год к году значение увеличилось на почти 9%. Спрос на авиабилеты за рубеж в начале года вырос на 8% почти к аналогичному периоду прошлого года.
1: Ну, а теперь снова падает этот спрос, к сожалению. Но, может быть, как-то благодаря этому и российский туризм поднимется, так сказать. Между прочим, Краснодарский край, знаешь, по... как сказать, ну вот среди всех наших летних поездок, куда мы любим ездить, в Сочи, в Абхазию, так вот он остался самым востребованным направлением российского Черноморья у туристов. На него приходилось около 55% всех бронирований по южным направлениям.
0: Так ну, что прекрасно.
1: Краснодар.
0: Большой привет тем, кто нас слушает именно там. Добрый вечер. А меня лично интересует, почему наши прекрасные ведущие не напоминают нам о всем о завтрашнем празднике, 3 сентября. Мы календарь перевернем снова 3 сентября. Елена пишет из Москвы, но это будет завтра.
1: Я просто боюсь, что уже мы устали. Много кто уже сегодня напомнил о том, что будет завтра и послезавтра. Нет, ну, конечно, конечно, напомним. Вот в следующем части, по-моему, да, у нас будет Михаил Захарович. И, конечно же, мы вам все расскажем подробно, что, где, как, когда, и да и завтра, собственно, что будет происходить. Все это впереди, так что дождитесь. Вернемся к нашей теме чуть позже, но прежде послушаем Сергея Наговицына.
2: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама на радио «Шансон».
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 52 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Сергей Наговицын только что на радио «Шансон». Дамы и господа, мы вас сегодня спрашиваем, вдруг вы только что присоединились, как вы провели лето 2026 года, что для вас является самым восстанавливающим видом отдыха?
1: Я напомню номер для ваших смс-сообщений, он у нас единый, +7 909 955 103 0. Пишите в мессенджер «Макс», пишите во все доступные мессенджеры, и смс-ки тоже обычные, отправляйте, мы их зачитываем. Мы начали говорить о том, что у нас Краснодарский край был в лидерах. Второе место занимает Сочи. Несмотря на некоторое снижение спроса, все-таки это самый популярный, востребованный курорт в России. И вот уже потом идет Абхазия, потому что спрос на нее снизился на 12% относительно прошлого лета. Так вот распределились места летом 2026. А как вы провели лето?
0: Дмитрий рассказывает. Добрый вечер, любимое радио. Все лето вверх попой на огороде. Не до отдыха было, как говорится. Лето зиму кормит. Кабачки все убраны, можно отдохнуть. Вот завтра мы летим в Москву к Михаилу Захарычу. Спасибо радио «Шансон» за этот праздник. Всем любителям жанра огромный привет от Дмитрия с правого берега матушки Волги.
1: Вот я понимаю, на концерт люди едут со всех городов. Ну, со многих. Не со всех, конечно, со многих городов. И это очень приятно, что жанр и один из, как сказать, метров этого жанра дает концерт. Это прекрасно. Мы вернемся с вами к теме буквально через несколько секунд.
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: И артистов в этой песне очень много. Виталий Львов на связи, а до и после он продолжает «Дивноморская дача», «Волга», «Катание на сапе», «Шашлыки» и «Баня». Вот как необходимо, по мнению Виталия, проводить правильный отпуск. Спасибо.
1: Да, я согласна абсолютно. Мы тоже ездили кататься на сапах, на «Волгу». Но знаешь, что грустнее всего? Что «Волга», она такая своеобразная река с течением, и на сапе там не так-то просто устоять. Конечно, это вам не озеро в Подмосковье, где мы тренировались, а потом вышли на матушку «Волгу», а там такое течение, ветер, волны. И как? Вот и как? На сапе устоять.
0: На сапе знаешь, где катался в этом
1: где?
0: Году? В отпуске? В пруду.
1: Вот там спокойно.
0: Мама мне дала задание почистить этот пруд. Раньше я его чистил на резиновой лодке. Лодка стала старая. Сапе очень удобно почистил все.
1: Ну, кто для чего, как говорится, использует сап? Конечно,
0: да.
1: Кто для спорта, а кто для хозяйственных нужд.
0: Но да? Зато карпы рады теперь, понимаешь? И караси вместе с ними тоже.
1: Ты их там ловишь, что ли?
0: Периодически,
1: устроил.
0: Да. А почему нет?
1: Хорошо, есть всегда что на ужин приготовить.
0: Именно.
1: Опять же, почему нет? Так, у нас есть еще сообщение по теме, но не факт, что успеем, конечно, потому что музыки у нас красивой много. С удовольствием будем ее слушать. В финале этого часа будет Юлия Михальчик. Но прежде красивая мелодия. Песня под названием «Не сберег» Авраам Руссо и Рада Рай на шансоне прямо сейчас. Мы переходим с вами вместе в новый час и, конечно, продолжим нашу тему. Тема солнечная, яркая, хорошая. «Как я провел лето» называется. Мы ждем ваших сообщений о том, как вы, собственно, провели его, куда съездили, где побывали, что увидали. Напишите нам +7 909 955 103.0, номер единый.

0: Реклама.
1: Если вам пришло голосовое или видеосообщение от близкого человека с просьбой о помощи, не спешите переводить деньги. Возможно, это дипфейк. Обязательно перезвоните или задайте в ответном сообщении личный вопрос. Обратите внимание на само видео. Монотонная речь, странная мимика и дефекты звука – признаки дипфейка. Ваше волнение и стресс на руку мошенникам. Не действуйте на эмоциях. Проверяйте информацию.
2: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
3: Расставание, как наказание. Что поделать, я вечный странник.

0: 7 вечера в Самаре. С новостями в студии Любовь Климова. Здравствуйте.
1: В Самаре на 2 месяца раньше срока открыли трамвайное движение по Новосадовой. Со 2 сентября маршруты номер 5, 20, 20К, 22 и 24 снова ходят от Нововокзальной до Постникова оврага. Линию полностью обновили и уже протестировали ночью. Всего на маршруты возвращаются 57 составов. Компенсационные автобусы, запущенные для удобства жителей от Постникова оврага до улицы Аменева и в обратном направлении, прекратят свою работу с 3 сентября. По словам мэра Ивана Носкова, до конца октября у путей еще будут приводить в порядок газоны, но движению это не помешает. В Самаре 2 сентября открыли движение по улице Дачной. Двухгодичная масштабная реконструкция участка от Чернореченской до Пензенской полностью завершена. Новая дорога напрямую связала Ленинский и железнодорожный районы города. Объект стоимостью порядка 165 миллионов рублей построили по самым современным стандартам. Здесь проложили ливневку, обновили трамвайные пути, убрали провода под землю по технологии «Чистое небо», сделали тротуары и газоны. Как пообещал глава Самары Иван Носков, в этом году город выделит еще 12 миллионов рублей на ремонт въездов во дворы. В Ленинском районе их сделают до конца октября, а в железнодорожном – в следующем году. В России со следующего года изменятся цены на техосмотр. Регионы уже начали публиковать нормативные акты с новыми тарифами, которые вступят в силу 1 января 2027 года. Об этом пишет «Коммерсант». В основе расчетов лежит методика Федеральной антимонопольной службы. Новые правила позволяют самим операторам пунктов техосмотра влиять на стоимость услуги. При этом, как отмечают эксперты, финальное изменение цен в большинстве регионов будет традиционно привязано к уровню официальной инфляции. Сейчас в Самаре плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра пасмурно. Ночью плюс 15, днем плюс 28. К этому часу все. Хорошего вечера. Любовь Климова, радио «Шансон».
2: О погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 20, давление 745 миллиметров. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: здравствуй.
1: Привет.
2: А она в мою рубашку временно и скоропостижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенны, в небо словно в первый раз летят.

0: Она со мной.
1: Евгений Григорьев открыл осенний вечер на радио «Шансон». 18.07 в столице. Здравствуйте, дорогие друзья. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
2: Мы желаем вам доброго вечера, теплого, нежного, уютного. Вот как в этой песне поется, да? Пить вино, в коленях головой. Ой, хорошо.
1: В этой песне не только поется, но и показывается. Потому что у нас можно клипы смотреть, можно наблюдать за действиями ведущих в студии. Все это благодаря видеотрансляции и на обновленной страничке радио «Шансон.ру», и, конечно, в социальных сетях, и благодаря мобильному приложению.
2: Заглядывайте. Мы вот здесь вот. Хорошо, ты знаешь, что показывают трансляцию только когда мы с тобой разговариваем, а не когда идет песня. Потому что, ну, мало ли, что здесь может происходить, правда? Не
1: как
2: все нужно показывать.
1: Вы провели лето 2026 года. Плюс 7-909-955-103-0.
2: Напишите нам, есть у нас некая статистика, куда отправились миллионы туристов из России этим летом 2026 года. Но, конечно, ваше сообщение для нас всегда в приоритете. Интересно нам, любопытно узнать, куда вы ездили, что видели, что любопытно. Может быть, нам что-то посоветуете, куда отправиться. Мы берем, кстати, ваши советы иногда на заметку и отправляемся, между прочим.
1: Что для вас является самым восстанавливающим видом отдыха? Также пишите.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Космодром растаял в страшном гуле, от огня расплавился металл. Делегат планеты Хабибулин на ракете в космос улетал. Но покинув облака земные, космонавт лицом ударил в грязь. Он забыл родные позывные в тот момент, когда пошел на связь. Земля, земля, я Хабибулин, кто я?

совершив полет вокруг Земли. Делегат планеты Хабибулин приземлился от людей вдали. Но когда вблизи краса земная заслонила свет небесных снов, он забыл, как родина родная называет собственных сынов. Земля, земля, я Хабибулин, кто я? Земля, земля, не слышу зов Кремля. Земля, земля, я рапортую стоя. Я Хабибулин, я

я Хабибулин, кто я? Земля, земля, не слышу зов Кремля. Земля, земля, я рапортую стоя. Я Хабибулин, кто я?

0: знает его песни и Альдебаран. День памяти вчера был Валерия Никитина. Помним, любим, слушаем с удовольствием. Дорогие друзья, это «Городские встречи». Мы продолжаем и читаем те сообщения, которые вы присылаете по теме. Ваши сочинения на тему «Как вы провели лето 2026».
1: Так, Танюшечка нам написала: «Мой отпуск был в июне, ездила в Узбекистан. Я в восторге от этой страны. Ташкент, Самарканд, Бухара — традиционный маршрут. Билеты мониторила с ноября прошлого года. Купила почти перед самым вылетом. Цена держалась на одном уровне плюс-минус. Но я взяла еще экскурсию в Таджикистан на Семь озер. Дорога серпантин, вода ледяная на самом верхнем озере. Красоты не передать словами. Да, не сидится мне на месте. За одну поездку 7 дней в двух странах побывала. Кто сомневается, не думайте. Поезжайте. Сейчас сезон сбора винограда. Танюша, спасибо вам огромное за совет. За, вот, я очень люблю, когда человек съездил куда-то и всем рассказывает. Ехать туда, не ехать, когда лучше, что там. Это же очень удобно, когда вот из первых уст у тебя есть информация. Мы вернемся к вашим сообщениям чуть позже. Прежде послушаем Александра Буйнова.
2: Что-то мнется во мне, кается. До сумбурного в окаянстве кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

0: Реклама.
1: Укротитель тигров. Карлос Брешани. Морские львы.
2: С 12 сентября в Самарском цирке.
1: 0+.
0: Пятый канал представляет. Инга Оболдина. Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера в субботу в 11:45 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре в Доме офицеров «Шансон-парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов. Владимир Черняков и Ева Амурова. Рада Рай и Руслан Швыдченко. Экс-солист «Бутырки» Михаил Борисов и Александр Грауль. «Шансон-парад». Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Александр Маршал только что в эфире радио «Шансон».
1: И Вячеслав Быков, единственная.
0: Что сказать для вас, наши дорогие, если у вас есть единственный выходной, 4 сентября, например, или вы 4-го отработаете и хотите единственно верно провести этот вечер драгоценный, все внимание сюда. 4 сентября, Государственный Кремлевский дворец, дополнительный концерт заслуженного артиста России Михаила Шуфутинского «Я календарь перевернул».
1: Таки перевернул. Ну, конечно же, безусловно, вас ждут и любимые хиты, золотые хиты. «Еврейский портной», «Марджанджа», «Последний полет», новинки тоже. Вот и у нас в эфире тоже очень скоро прозвучит новинка под названием «Случайность», исполняет также Михаил Шуфутинский. Если вам уже исполнилось 12 лет, добро пожаловать, милости просим на легендарный концерт. И завтра, и послезавтра, вот целых 2 дня у вас есть для того, чтобы посетить этот концерт.
0: Мне кажется, со временем надо Михаилу Захаровичу неделю делать. Неделю Шуфутинского.
1: Да,
0: там,
1: да. Почему вот, только один
0: все
1: день?
0: Сходили. Третьего начинаешь и до 10-го.
1: Слушай, прекрасная идея. Я думаю, что стоит предложить.
0: Зато место, где хорошие идеи, да, генерируют.
1: Хорошо. Ну, прямо сейчас слушаем новинку. Очень красивая композиция.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. В последнее время ситуация с бензином такова, что просто заправиться – это уже счастье. А стоимость топлива отходит на второй план. Но все же цена всегда важна. Росстат подвел итоги изменения стоимости бензина с января по июль. Рост составил 15,3%. Наибольшее увеличение цены зафиксировано как раз в июле. Оно составило 6,5%. Сильнее всего подорожал дизель. А меньше всего прибавили в цене марки с октановым числом от 98 и выше. Самым ходовым топливом по-прежнему является 95. И его средняя стоимость по стране на конец июля составила 77 рублей 14 копеек. Но еще раз оговорюсь, что это средняя цифра по больнице. Есть регионы, где заправки умудряются взвинчивать ценник и до 210 рублей. Вряд ли в такой ситуации можно что-то посоветовать, кроме более внимательного отношения к расходу, который существенно вырастает при агрессивной и очень быстрой езде. Я бы рекомендовал двигаться с разрешенными скоростями и чаще использовать инерцию автомобиля. Это самая дорогостоящая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: прическа, вот уж год не в моде.
1: Друзья, вы слушаете и смотрите эфир «Радио Шансон». Сообщение от Сергея поступило. «Доброго вечера из Тюмени. Отдыхаю на своем огороде. Грядки строим. Замечательно».
2: Ну что, тоже хороший отдых. Полезный, главное. «Доброго вечера, радио Шансон. Мои наилучшие пожелания пишет вам Евгения Смирнова, Красноярский край, город Норильск. В 23-м году я и моя мама впервые ездили в Анапу в августе месяце. Были под впечатлением. Нам все очень понравилось. Солнце, море, отдых, сам городок. И в этом году мы тоже поехали туда же, на то же место в Анапу. Замечательно отдохнули. Прекрасный теплый край. Теперь же я планирую приобрести недвижимость, квартиру в Анапе и переехать жить туда. Богатый край, замечательный климат, прекрасное место для жизни». И такой постскриптум. Бог придумал рай, Кубань, Анапу и Краснодарский край. Вот так.
1: Надо нам все-таки, знаешь, как-то озаботиться...
2: недвижимостью в Краснодарском крае.
1: Увеличивать доход свой, понимаешь? Ну, такие сообщения читают, они мотивируют, понимаешь? Ну, чтобы тоже что-то вот прикупить такое полезное.
2: Ну, вот да. Я тоже считаю, что, ну, не обязательно в Краснодарском крае, кстати говоря. В Москве тоже недвижимость не помешает очень даже. И не помешает нам хорошая песня «Воровайки» Виктор Королев на «Шансоне».

0: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
0: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: 12+.
1: Ты охотник? Ты рыбак? Приглашаем в Лигу. Премьера. Национальная лига охоты и рыбалки. Сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
4: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон».

0: Сезон 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Вот вошла она, и стихло все крикливое. И зажегся, будто в темени маяк. Погрустневшая и чья-нибудь любимая, как когда-то много лет назад моя. Было жарко, а в душе хрустел мороз еще. Коль друг другу мы не первые уже. И влепила мне губами с нежным прозвищем, клювом ласточки занозу на душе. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил. А локоны совьют тебе петлю, но я ее люблю. Улыбнулась и окончилась история. Покружилась и ушла, как тень из дня.

оплакивал меня. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил.

0: я ее любил. Она Кришна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил. А локоны совьют тебе петлю, но я ее люблю.
1: Спасибо Александру Новикову. Дорогие друзья, это «Городские встречи» на радио «Шансон». Новости Читы, на связи Николай Шунков. В Забайкалье летом, лето было дождливое, самое дождливое за всю историю наблюдений. Даже моя мама не помнит такого, чтобы неделями шли дожди. Оно бы все ничего, если бы не проблемы с уходом за огородом. Не было возможности элементарно даже сорняки на грядках удалять. 2 августа случился апокалипсис. Илья Пророк так помочился, что Чита буквально под воду ушла на несколько часов. Результат — утопленные огороды в частных домах на окраине города и множество утонувших автомобилей. Моя семерочка тоже пострадала, но не сильно. Движок и мост промыл, масла заменил, салон разобрал и высушил. Продолжаю кататься. Вот такое лето у нас в этом году.
2: Да, понимаю, Николай, понимаю. Я тоже поехала отдыхать в Ярославскую область в палатке. Все хорошо, костровая зона там была, мы пели песни, но хватило меня дня на два, потому что, да, то холодно, то сыро, то дожди, то ветер, вот это вот все. И сказала: ребят, я не могу, поехали куда-нибудь под Тулу, например. Там я посмотрела, ну, я действительно открыла карту, я посмотрела, где идут дожди, они шли по всему вот от Москвы и вот туда дальше, везде, по всем окраинам были дожди. И только в Туле так проглядывало солнышко. И мы решили поехать туда. Ну, хоть чуть-чуть да застали, потому что дожди, да, лето, конечно, такое еще себе. Жиганское на шансоне у нас.

0: Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
0: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

тебя отпускаю осенним ненастьем. Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман. Случайный роман, случайный роман. Почему же так сердце

0: Радио «Шансон».
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Ситуация на рынке топлива на текущей неделе стала более стабильной. Как заявил вице-премьер Александр Новак, на внутренний рынок поступили дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов. Ряд из них начал работать без ремонтов. Россия продолжает импортировать бензин, дизель и авиакеросин. Он добавил, что частично закрывается потребность в топливе на внутреннем рынке за счет поставок из-за рубежа. Как пишет «Москва-24», ранее правительство разрешило продажу бензина и дизельного топлива пониженного экологического класса Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5 с поставкой на общих рыночных условиях на АЗС. Решение будет действовать до 30 июня следующего года. В Госдуме сообщили, что некоторые россияне оплачивают ошибочные квитанции жилищно-коммунальных услуг автоматически, не замечая деталей. По словам депутатов, при получении платежного документа в первую очередь следует обращать внимание на площадь жилья, актуальные тарифы и перечень услуг. Особую осторожность нужно проявлять при появлении новых строк в квитанции. Если начисления вызывают сомнения, лучше сначала запросить у управляющей компании или расчетного центра подробное объяснение произведенных расчетов. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник — всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» — Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра — Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол — это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на завтра 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: В груди сердечко сжало. Игорь Слуцкий только что на радио «Шансон». 19:06 московское время. Здравствуйте, дорогие друзья. Всем салют. Это «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Здравствуйте. Туда. Куда? А куда? Туда. Вот сегодня об этом, собственно, и говорим.
0: Куда вы ездили этим летом? Как провели лето 2026? Что для вас является самым восстанавливающим видом отдыха? Вы пишете сообщение, рассказывайте свои истории, свои сочинения по теме. Мы читаем сообщения в эфире и просим вас не забывать подписываться.
1: Ну и, конечно, координаты напомню. На всякий случай вдруг кто-то подзабыл, не знает. +7 909 955 103 0. Пишите, ждем ваших сообщений в мессенджере Макс, во всех доступных мессенджерах. Все очень внимательно смотрим, листаем, читаем, где что у нас есть.
0: На связи Туся.
1: Сразу хорошо.
0: Добрый вечер, Роман и Ирина. Ох, лето было насыщенное. Уехали с дочкой в конце мая в Крым, и весь июнь там купались в лучах солнышка и в море. Уезжать очень не хотелось, но пришлось. Дочка уезжала в лагерь и опять к морю, в Геленджик на 21 день. Вот так и пробежало лето у моря. Это еще не конец.
1: Знаете,
0: у него продолжение какое-то.
1: У моря оно не пробежало. У моря оно проплыло очень медленно и красиво. А вот кто не побывал у моря в этом году, вот тут действительно лето как-то пронеслось непонятно с дождями. Эх, ладно, не будем о грустном. Между прочим, в 2026 году россияне чаще всего ездили в Турцию, Белоруссию и Китай. Такие вот данные есть. Если вдруг так случилось, что вы побывали в Китае, напишите мне, интересно, что там, как
0: там. Есть кое-какие аналитические данные, об этом чуть позже, прямо сейчас вернемся к музыке.
1: Кто на пароме путешествовал, тоже пишите.
2: Неизвестный паром в незнакомом мне городе, как мы просто живем с подаянием, с ворами.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Это вечерний дозор на радио «Шансон». Городские встречи продолжаются, и немного аналитики, обещанной чуть ранее. Так вот, специалисты обращают внимание на направление, что демонстрирует выраженную динамику роста, приводя в качестве примера Вьетнам, Китай и Мальдивы.
1: Китай и Мальдивы.
0: Как тебе? Продажи организованных туров во Вьетнам в январе-августе этого года увеличились в 5 раз год к году. В Китай в 2 раза, Мальдивы на 75%.
1: Да, вот я уже туда стрелочку повернула, в сторону Мальдив. Туда смотрю уже 3 года. В Китае была, во Вьетнаме была. Вот еще, знаешь, есть популярные страны для отдыха. Египет, Абхазия, Таиланд, Индонезия, Арабские Эмираты. Набирает популярность Тунис. Вот везде я, ты понимаешь, вот таки была. В Мальдивах не была. И в Индонезии. На Мальдивах. На Мальдивах.
0: Индонезия почти на 30% год к году увеличилась. Есть информация о существенном росте туров в Танзанию, Японию, Маврики и Оман.
1: Вот это хороший стран, там тоже нужно побывать. На Маврики, в Танзании, о, на Занзибар можно съездить, тоже хорошо. Там тепло. А куда ездили вы? Ну, я про Мальдивы, конечно, я сейчас не говорю. Нет, мы как-то вот по России путешествуем в основном, поэтому пишите, где вы бывали этим летом, куда ездили, что видели. Мы чуть позже расскажем вам о том, куда стоит съездить, побывать, посмотреть, что расскажу. Ну, а прямо сейчас Ольга Алмазова и Михаил Барский тоже, опять же, на незнакомой ветке.
0: Точно.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
2: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
1: С 12 сентября в Самарском цирке.
2: 0+.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио Шансон.

0: суровая и очень-очень нежная.
1: Чемоданное настроение на радио «Шансон».
2: Итак, дорогие друзья, вас приветствует отдел «Шансон Туризм», вечерний консультант Ирина Сотникова. И что-то интересное, вероятно, сегодня у нас будет на повестке вечера.
3: Ну, я надеюсь, потому что лето — такая пора, к которой нужно готовиться за год, я бы сказала.
2: С 1 сентября.
3: Прямо вот да. Почему нет? Поэтому давай смотреть, куда хочется нам с вами отправиться летом, так, чтобы заранее все подготовить и спокойно, без проблем туда поехать. Не секрет, что в последние годы набирает популярность Мурманск и Териберка. Летом в Заполярье наступает полярный день, солнце не заходит за горизонт сутками. Мне кажется, это очень необычно, очень красиво. Идеальное время, чтобы исследовать тундру, побережье Баренцева моря, насладиться свежими арктическими морепродуктами. Морские ежи, гребешки, крабы, вот это вот все.
2: А как же атомный ледокол «Ленин»?
3: Да подожди, дойдем сейчас. Значит, до самой Териберки дорога на автомобиле, автобусе займет около 2,5 часов. Летом, слава богу, трассу не заметает. Нормально можно добраться. Однако погода за полярным кругом переменчива летом. В июле воздух может прогреться до плюс 20. Вот, мне кажется, июль самое-самое такое хорошее время. Это идеально подходит для прогулок у океана. Однако вода в Баренцевом море остается ледяной. Круглый год около 8 градусов.
2: Бедные киты.
3: 8 градусов, все. Поэтому купаются там, конечно, только самые закаленные путешественники и киты.
2: И камчатские крабы.
3: Да, которых приятно покушать. Прогуляться можно к атмосферному кладбищу кораблей, дойти до пляжа с крупными круглыми камнями, в народе называют яйца дракона. А в Мурманске обязательно нужно подняться на борт первого в мире атомного ледокола, как сказал Роман. Ну и главное приключение лета – это выход в море на небольшом судне для наблюдения за китами.
2: Ой, красота, вообще, на небольшом, правда, конечно, волнительно, но пусть все получится.

0: чемоданчик.
1: Чемоданное настроение на радио «Шансон».
2: А вот Владимир как раз сейчас чемоданчик разбирает. Только вчера из Мурманска приехали с дочкой, и в Териберке тоже были. Китов там пока нет. Рыба ушла вся, киты за ней на Ленине были.
3: Вот как? Ни китов, ни рыбы. Это что ж такое? Это как же так же? Мы тут крабом собрались.
2: Рыба ушла в другое место, за ней потянулись...
3: Киты.
2: Ну, киты, я не знаю, вроде они питаются планктоном, но...

0: заходом солнца холодает всего до 10 градусов тепла. Очень резко падает температура. Вода остается ледяной на протяжении всего года, за исключением искусственных водоемов, и вот, которые находятся как раз на крупных базах отдыха. Что здесь можно сделать? Чем заняться? Прокатиться по знаменитому Чуйскому тракту, потому что он входит в списки самых красивых дорог мира. Сделать остановку у Гейзерного озера, и там есть невероятное бирюзовое дно. Добраться до марсианских пейзажей долины Кызылчин. Вот. Но есть одно но. На Алтае летом очень активны клещи, поэтому перед поездкой желательно сделать прививку. Во время прогулок использовать специальные защитные средства и регулярно осматривать одежду. Ну, это такой небольшой нюанс, который просто стоит учесть. А так там очень красиво.
1: Я, кстати, не знал, что там нет железных дорог, по крайней мере, есть такая информация.
0: Да, надо же. Ну все, едем туда.
1: На машине.
2: Городские встречи на радио Шансон. Реклама.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.

0: Коммерсантка-видео. 12+.
1: Ты охотник? Ты рыбак? Приглашаем в Лигу. Премьера. Национальная лига охоты и рыбалки. Сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
2: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
3: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
2: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
3: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
2: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
3: Только бибидастер с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Истребитель, мотор мой звенит, небо, моя обитель.

0: Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите эфир «Радио Шансон». Мы смотрим на определенную статистику и с вами делимся ею. Итак, на долю Вьетнама в первом полугодии этого года пришлось 7,8% от совокупного количества выездов.
1: Ну, неплохо, да.
0: Мало, нет? Много?
1: Нет, нет, нормально.
0: Китай – 17,1%.
1: Ничего себе.
0: Специалисты считают, что недостающие до уровня докризисного 2019 года 4 миллиона поездок удастся заместить за счет растущих стран. Флот ограничен, каждое новое массовое направление конкурирует за одни и те же борта. Эксперты предполагают, что к 18 миллионам выездов в год туристический рынок вернется на рубеже 29-30 годов. Быстрее, через 2-3 года, это возможно лишь при восстановлении прямого авиасообщения с популярными странами Европы и смягчении визового режима.
1: Ну, будем ждать, ну, будем ждать. Ну, что нам остается с вами? Только ждать вот этого 29-го года, когда цены упадут, когда все визы уберут для россиян, и полетим мы по всему миру. Хотя, что там говорить, у нас тоже неплохо. У нас хорошо, по России можно путешествовать каждое лето. Вот куда-нибудь. И столько мест, что не хватит за всю жизнь их объездить. Поэтому welcome в наши родные, дорогие края, в разные уголки.
0: Особенно со словом welcome. Огромное спасибо. Спасибо, дорогие друзья, за ваше сообщение. Что мы скажем? Мы скажем, что завтра непременно здесь объявимся. Интересная тема будет для обсуждения, так что смотрите, слушайте, не пропускайте. Очень скоро здесь Андрей Лобанов. Ну, а мы желаем вам приятного вечера и романтических снов после. Ирина Сотникова.
1: Роман Шахов.
0: Пока.

8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Минздрав, Росздравнадзор и российские производители медицинских товаров поддержали инициативу о размещении на тестах на беременность контактов служб доверия. Как сообщили в Госдуме, такая инициатива особенно актуальна для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Позвонив по телефону горячей линии или перейдя на сайт, женщина может узнать новую информацию, побеседовать со специалистом, который поможет найти выход, при необходимости подключить профильные ведомства и некоммерческие организации. Свыше 2000 российских гостиниц подключились к сервису цифрового заселения через мессенджер «Макс». Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития, лидерами по числу заселений стали Татарстан, Кубань и Подмосковье. В первую десятку также вошли Санкт-Петербург, Москва, Приморский, Пермский и Ставропольский край, а также Тверская и Новосибирская области. В министерстве отметили, что в дальнейшем планируется расширять географию подключенных гостиниц и интегрировать сервис с другими цифровыми решениями. РЖД выставили на торги историческое здание на железнодорожной станции Кунцево в Москве. Площадь одноэтажного здания 482 квадратных метра. Первоначальная стоимость составляет 112 857 тысяч рублей. Как пишет «Москва-24», объект был построен в 1897 году. Автором стал архитектор Белорусского вокзала в Москве Иван Струков. Здание входит в единый госреестр объектов культурного наследия. Традиционный забег «Кросс нации» пройдет в парке «Крылатские холмы» 12 сентября. Как рассказали в департаменте спорта Москвы, организаторы подготовили дистанции для участников всех возрастов и уровней подготовки от 500 метров до 12 километров. Зачет проведут отдельно среди мужчин и женщин в каждой возрастной группе. Все бегуны, преодолевшие дистанцию до конца, получат памятные медали. Кроме того, все желающие смогут выполнить нормативы комплекса ГТО. Курс доллара на завтра 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: родословная моя.
1: Ребята из Лесоповала только что устроили нам экскурсию на птичий рынок, и я, честно говоря, немного в шоке. Сколько пернатых разом. Но пока мы тут выбирали между щеглами и канарейками, Катя Огонек предлагает сменить зоологию на романтику. Хватит слушать чириканье, пора переходить к рычанию моторов. Встречайте, не в клетках встречаемся, да, а давайте на воле встретимся под радио «Шансон». Меня зовут Андрей Лобанов. Всем добрейшего вечера, дорогие слушатели.
2: Знала б счастье я, но вдруг

прошло уж больше месяца, как шел этап в тайгу. Давай на воле встретимся.

0: навсегда.
1: Реклама на радио «Шансон». Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

бесстрашно. За победу умереть за честь. Коль калинкой на землице нашей.

Иван Кучин, Калина, только что в эфире радио «Шансон». Девчин и хлопцев приглашает радио «Шансон» на вечер, наполненный любимыми песнями и настоящим весельем, который состоится в столичной лайф-арене уже 14 ноября. Самые доступные билеты на танцпол, дорогие друзья, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. На сцену разгуляя выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, группа «Воровайки», «Чепик» и многие другие. Зрителей ждет любимая музыка, энергичные танцы, но без них никуда, и отличное настроение само собой. Но помните, все это для тех, кому больше 12 лет. 14 ноября встречаемся!

плеча. Бегут колесики гуськом, спешат, хотят пугнуть парнишечку сибирским холодком.

Та-та-та-та-да, та-та-та-та-да, та-та-та-та-да, он солянцу замаханул.

городах, а я ушаночку получше надену и в свое прошлое с тоскою загляну, слезу смахну, тайком тихонечко вздохну, тайком тихонечко вздохну, ту-ту-ту-ту-ду, ту-ту-ту-ту-ду, ту-ту-ту-ту-ду, ту-ту-ту-ту-ду, слезу смахну, тайком тихонечко вздохну.

тяну, и в свое прошлое с тоскою загляну слезу.

поздно встретил я тебя, что наши звезды раньше не сходились. Мы жили вовсе не любя, растратили себя.

мысли, любви пустой, растраченной навечно, но в сердце нежность берегли и ждали, как могли, то

0: есть.
1: Алексей Брянцев, спасибо, что ты есть. На мой взгляд, это один из самых приятных комплиментов, который только можно услышать или сказать. Если у вас есть человек, которому можно сказать такие слова, помните, вы по-настоящему счастливы. Это радио «Шансон». Всем приятного, душевного и теплого вечера.

0: 12+.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 52 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: радио «Шансон».
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не твой.

моей любви не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня, иди.

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

понял все. Прости. Прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня.

Артур Руденко, а ты, а я, а мы. Все это можно объединить в программе «Только для вас», которая начнется в 21.00. Если так случилось, что сегодня не было времени сказать близкому человеку приятных слов, давайте исправлять эту ситуацию вместе. Я готов вам помочь. Буквально 11 минут остается. Готовимся, друзья.

Привстань, дай взгляну в твои глаза. Холодно. Что ж так холодно? А теперь прощай. Моя слабость, как слеза, мне станет дорого. Ох, как дорого. Ох уж эти локоны, эти водопады тянут.

станут наши паруса. Да. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить холодно.

0: радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: А я предупреждал вас, дорогие друзья, программа «Только для вас» стартанула. 21.00, точное московское. У микрофона Андрей Лобанов. Всем приятнейшего вечера. Если хотите сделать себе вечер еще приятнее или кому-то подарить теплые эмоции, пожалуйста, единый номер для ваших СМС-сообщений. Плюс 7 909 955 103 и 0. Можете писать уже давным-давно. Радиошансон.ру также к вашим услугам. Ну и, дорогие друзья, вот с чего хочется начать. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио Шансон теперь всегда с вами. И на Яндекс.Радио слушайте песни любимых артистов самого народного жанра. Дома, в дороге, на работе, да где угодно и где удобно именно вам. Включите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио. Это очень удобно и просто сделать. И оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, шансон один. Все это для лиц старше 18 лет. Ну и есть уже сообщение. В июне на двух машинах ездили в Дагестан незабываемо. Теплое Каспийское море, древний город Дербент, старинная крепость и Сулакский каньон. Оксана поделилась впечатлениями. Оксана, вам спасибо большое, что делитесь. Пишите обязательно еще. Добрый вечер, радио «Шансон». Хочу передать привет своему мужу Даниилу и сыночку Матвею, которые сейчас болеют. Выздоравливайте поскорее, наш сладкий. Выздоравливай поскорее, наш сладкий малыш. Любим тебя очень. Алина, город Курск. Городу Курск привет. Алиночка, вам огромнейший привет. А вашему малышу скорейшего выздоровления. Плюс 7 909 955 103 и 0. Единый номер для ваших СМС-сообщений. Только для вас уже здесь.
3: А летом по зиме не печалятся, а ведь он навсегда возвращается. А и под солнышком веселей протекает в нашей жизни ручей.

а женщины, друзья и компания. Согласитесь, лучше женить, чем быть дома, телевизор смотреть.

0: 12+.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера
2: с 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Только для вас, только для вас.
5: Продолжаю передавать, да, зачитывать ваши приветы, поздравления, признания в любви. В общем, всего хватает для тех, кто только собирается написать. Единый номер для всех ваших сообщений. Пишите во все доступные мессенджеры. +7 909 955 103 0. Здравствуйте, пожалуйста, передайте моей любимой жене Анастасии. Я ее очень люблю. У нее сегодня день рождения. Это любимый муж Федор написал. Федор, тебе огромнейший привет. И в следующий раз, пожалуйста, не голосовыми, а текстом. Будь добр. А всем, кто продолжает работать и слушать радио «Шансон», вы молодцы, держитесь. Я с вами, водитель Артем. Артем, тебе ни гвоздя, ни жезла. Удачной дороги, куда бы ты ни направлялся. Хочу в этот теплый ростовский вечер поздравить с днем рождения Артема Абрамова. Недавно он стал еще и папой. Поздравляю с 30-летием. Здесь без подписи прилетело сообщение. Дорогие друзья, подписывайтесь, чтобы адресат понимал, кому потом говорить большое спасибо, не скакаться в ножки, а сжать руку, ну и все прочее. Ну и обязательно пишите, кого поздравляете. Здравствуйте, радио «Шансон». Передайте привет семье Пестемеевых от имени Ольги. Ольги и Дмитрию, да. Желаю им хорошего вечера и поменьше есть пельмени. Ирина, город Подольск. А чуть поменьше пельменей. Кушайте, приятного аппетита. +7 909 955 103 0.

белый.

0: Реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ. Цены низкие. Славянский базар.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Добрый вечер, радио «Шансон». Поздравление летит в Волгоград. Дорогой сыночек Владислав Ракша, с 29-летием, с днем рождения. Будь здоров и счастлив, пусть удача улыбается тебе, а успех всегда ходит рядом. Пусть друзья будут верными, здоровье крепким, а любовь взаимной. Папа, мама, сестра Наталья, Брянская область, Сеща. Передайте привет Милене Симонян, у нее сегодня день рождения. Миленочка, с праздником тебя поздравляет Матвей. Ну и радио «Шансон», и я лично тоже присоединяюсь, конечно же. Поздравьте, пожалуйста, моего любимого Николая Николаевича Лукичева с днем рождения. Здоровья, счастья, удачи, любви и всех благ. Люблю, целую, твоя Леночка. Поздравляю Ольгу Симоневу с днем рождения. Оставайся светлым человеком семейного благополучия. Привет из Орла от Марины Бабенковой. Мариночка, вам тоже огромнейший привет. Напоминаю, единый номер для ваших сообщений. Пишите во все доступные вам мессенджеры. Везде найдем. Плюс 7-909-955-103-0. Так, есть еще сообщение. Дорогой Шансон, хотим поздравить семью Козловых, Ирину и Павла, с отличным вечером. Это Дмитрий и Ольга, город Курск. Курск какой-то сегодня особенно активный, ну, собственно, как и всегда. Привет Валентине из Краснодара. Да, у нас продолжается программа только для вас, дорогие друзья, но и для всех именинников, которые написали, которые отметились в программе или просто празднуют вместе с радио «Шансон» свой светлый праздник. Эта песня.

изначально он может быть маленьким остров, но все, дорогие друзья, зависит от вас, каким он будет дальше. Исчезнет вообще или будет разрастаться. Ладно, это немного философии. Напомню, единый номер для ваших смс-сообщений. +7 909 955 103.0. Не забывайте заходить к нам на сайт radioshanson.ru. Там много всего интересного. Ну и вернемся все-таки к вашим приветам, поздравлениям. Анастасии Цыганковой большущий привет летит. Удачно доработать и скорее вернуться домой отдыхать. Без подписи. Напоминаю, подписывайтесь, чтобы адресат понимал, от кого же прилетело ему сообщение, признание в любви или поздравление. Ну, собственно, то, что вы отправляете. Хочу передать привет своей маме Тамаре. Хоть я сейчас далеко, но знаю, что я тебя... но знай, что я тебя люблю и совсем скоро вернусь. Твой сын Миша. Миша, тебе огромнейший привет. Любимая моя жена Марина, поздравляю тебя с днем рождения. Я очень сильно люблю тебя. Твой муж Алексей. Олечке, которая сейчас одна тусит дом, большущий привет, тоже без подписи. Напоминаю, номер +7 909, дорогие друзья, 955-103-0. Единый номер для ваших сообщений. Подписывайтесь, настоятельно рекомендую. Так адресату будет проще понять, кто же ему написал и передал привет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

горячие привет, поздравления на сегодня. Передайте, пожалуйста, привет Александру Кравцову. Он сейчас на трудовой вахте, слушает, как всегда, лучшее радио. Радио «Шансон». С уважением, Алексей, город Курск. Прошу вас поздравить с днем рождения, юбилеем, мою бывшую коллегу Лилю Михайловну Передерину. С хутора Сухой Кут желаю всего хорошего и чтобы мечты сбывались. С днем рождения, девочка моя. С уважением, Николай Николаевич Белов, станица Алексея Тингинская, Кубань. Дорогой Шансон, поздравьте Алину, Ирину, Павла с большим выигрышем. 5 килограмм сала. Семья Кургановых, город Щигры. Добрый вечер, радио Шансон. Передайте привет нашим внукам, старшему Бутырину Александру. И с началом учебного года его поздравляем. Желаем успехов в учебе. Младшему приветик. Сейчас, секундочку, запутался. Данте Вассан, да, пусть растет и не болеет. Дедушка Сереж, бабушка Лена. Понятно, все. Добрый вечер. Хочу передать огромный привет своему любимому мужчине Андрею, который сейчас усердно работает. Я и наши котики тебя очень любим, скучаем и ждем. Ольга из Люберец. Ольга, вам привет, Люберцам отдельный. Вот в предыдущем сообщении было все уже как-то непонятно. Классненькую песню. Едем из Щелково, дочь с работы встречать, Надежду Бутырину. Все, разобрался, ура. Ребятушки, ждите уже продолжение программы только для вас завтра. Да, телефон, помните, +7 909 955 103.0.

0: Реклама.
1: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: любовь подарите мне.
1: Михаил Бублик намотал 40 тысяч верст, и, судя по одышке в проигрышах, он шел пешком. Парень реально устал искать любовь по GPS-навигатору. Но хватит географии, пора переходить к физике низких температур. Виктор Королев уже достает свой промышленный фен и обещает, если километры не растопили ваше сердце, он пустит в ход тяжелую артиллерию встречного ветра. Всем доброго и отличного вечера и настроения. У микрофона Андрей Лобанов. Продолжаем, друзья. Едем дальше.

ты же знаешь.

0: Фасон. Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Этот перстень носил Петр Первый. Я бросаю его баш на баш. Успокойте вы страсти и нервы. Отыграться он должен.

14 ноября, дорогие друзья, в столичной лайф-арене радио «Шансон» собирает своих на разгуляй. На сцену выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, группа «Воровайки», «Чепик» и многие другие легенды жанра. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый станет частью большого праздника. Музыка, танцы, отличное настроение обеспечено, но только тем, кому больше 12 лет. Не пропустите, покупайте билет прямо сейчас.

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Александр Дюмин, человек с гитарой. Именно так Владимир Семенович Высоцкий выходил на сцену. Микрофон, гитара, хриплый надрывный баритон, который передавал колоссальный спектр эмоций. От яростного крика до интимного шепота.
1: Он мне желтые огни, и хриплю во сне я.

0: 12+.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон».

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Кому играешь ты одна? Кому играешь ты одна?
1: Среда, вечер, после Яшки Цыгана его удали душа требует шика. Меняем кибитку на кабриолет, табор на Эйфелеву башню. Игорь Аварский и Тамара Кутидзе едут смотреть Париж, а я еду домой. Андрей Лобанов, радио «Шансон». Всем прекраснейшего вечера.
0: Мы растворялись, как птицы в небе, и просыпались в одной постели.

0: шансон. Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 52 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ты изящна в этом белом танце, током бьет от твоих нежных рук. Как так можно улыбаться, что у мужчин захватывает дух? А я встретил тебя навечно, отпускать это не мое. Обнимаю тебя за плечи, все во мне, это все твое. А ты в платье сияешь солнце, и глаза словно сто карат. От любви сердца чаще бьются, и от...

калыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.

20 лет назад нам кум кричал: забудьте, гады, про амнистию и волю. Но всем смертям, смертям назло, мне выжить в зоне повезло.

пришла весна, с поличным ты мне попала, на шпильках своих ты с маклером шла, и мил.

летать. После бури снова видно небо.

думаю о вас. И я немного пьяный, мерцает слабый свет. У лампы мотылек, когда я уходил, с большой на сердце раной.

девочки огонек, что любим, не храним. Такое наше время —

надо мной, плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой, я больше не буду.

от моей любви не лги. И больше слов не говори, я понял все.

от меня. Иди. Что не любила ты меня, прошу,

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

Я глаза твои позабыть не смог. Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? За зимой весна, а за летом дождь. Может, далеко ты с надеждой ждешь. Снова пожелтел лист календаря.

теплей от весны вокруг. Строчку для тебя перешлет мой друг. Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Вера в полутьме

оторву лист календаря.

говорит, что ты не очень обеспеченный бой. С кем встречаться велит, кто имеет дома. В нищете, говорит, прозябаю я сама. Говорит, что не нужен мне бедный бойфренд. Говорит, что нам нечем оплачивать рент. И за то, что, мой друг, я встречаю с тобой, каждый день я имею с мамашей бой.

Кир, если б ты бы имел хоть один лимузин, если б ты бы имел хоть один магазин. И за что мать не хочет меня понимать, что я сделать могу, такова моя мать. Огрызаться я с ней не могу, не хочу. Мать ругает меня, я сижу и молчу. Мать твердит, музыкант, что с него можно взять. Не хочу, чтобы был музыкантом мой зять. И при чем тут его золотая душа, если нет у него за душой ни шиша. Я сказал ей: мама, боюсь катастрофы, что случилось с моей подругой Софой. Ты послушай, что Софа вчера мне напела о судьбе и о том, что в душе накипело.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

я горжусь козлом. Героическая личность, козья морда. Берегли козла, прям как наследника. Вышла даже в лесу запрещение.

смотрел, словно в темный лес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес, где-то среди звезд заблудилась мама.

меня с небес в самый трудный час.

она глядит с любовью на меня с небес, мама за меня.

желтая луна спит за облаками. В небо я смотрю, словно в темный лес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью.

что мнется во мне, кается, до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается, в постоянном непостоянстве.

часа до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, молится в постоянном непостоянстве.

0: Нучка на радио Шансон.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Ты зачем усы сбрил?
3: Что?
2: Я говорю, зачем усы сбрил, дурик?
3: У кого?
4: Сын поварихи или кальщика?

моя. А там полным-полно таких, как я. Живая очередь огромная. Нальют всегда, пожалуйста.

русские, английские, лишь бы сердцу близкие. Стройная девчонка с ясными глазами, нынче за границей, замужем давно. Как дурак скандалил пьяным на вокзале, я тогда, сегодня вспоминать смешно. А может, не

Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увядание золотом охваченный. Я не буду больше молодым. Увядание золотом охваченный. Я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться. Сердце тронутое холодком. И страна березовая.

пошевеливаешь пламень уст. О, моя утраченная свежесть, пусть во глаз и половодничу.

жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увядание золотом охваченный. Я не буду.

Песни серьезные, правдивые. Песни за жизнь.

0: радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 51 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Люба, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

лично и смешно. И символично это и смешно одновременно. Ведь вся твоя любовь игра, она как этот мир стара, она стара, как этот грешный мир, наверное. Пусть тебя влюблено, половина влюблено, пусть расстаться пора нам давно. Пусть любовь твоя игра, все равно по вечерам снова тянет меня влюблено. Пусть любовь твоя игра, все равно по вечерам снова тянет меня влюблено. Ты дверь откроешь в тишине, ты не откажешь в ласке мне, ты не откажешь в ласке мне, не в этом дело, а в том, что ляжет рядом с нами ложь. Ведь не себя ты отдаешь, нет, не себя ты отдаешь, а только тело. Себе твержу я вновь и вновь, не может плотская любовь

0: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

сегодня особо тревожно в лесу. Беспокойно встает, и даже щенки не балуются. Утром видал за опушкой сестрицу лесу. Не в себе рыжая, тоже плутовка волнуется.

Я лизнул свою волчицу, взгляд поплыл слезой. Что ж, молодняк, удачно скрыться и не вздумайте со мной. Слышу, залаяли родственнички близкие. Вот и пришел волки момент истины.

страх обуял, но нам одно: до победы или смерти. Многих уже нет, да и мне мало что светит.

вспомнишь тот лес. Твои же обложат тебя флажками и данью. И пойдешь на стрелка, вот тебе здрасте и до свидания.

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. Сбербанк.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето.

как я над городом кружуся. Любовь и жизнь моя висят на волоске. Прощай, коварная.

из бледных губ моих слетают не угрозы, а только лишь твое жестокое гудбай.

И с чувством гордости я вышел из пике. И я смеюсь, я хохочу, роняя слезы из-под крыла.